0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Пусть лето будет разным.

0: вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Vai esi gatavs dragreisam?
3: Lucky Bet Dragreisa festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās dragreisa automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviešos ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motovlēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
4: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
5: Plaši atteikušos reģistru meklē registrs.laui.
6: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
7: «Крака!
6: Дил!»
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

0: Ну что, я так и думал, вот едешь, и половина стоит, асфальта уже нету, а никакой, даже никакого каточка такого, знаешь, не наблюдается.
1: Ну, каток в июле, я надеюсь, что не предполагается у нас. Хотя вчера было настолько холодно, что все могло быть.
0: О, за каламбур, конечно, отдельное спасибо.
1: Браво, я жду аплодисментов. Так а что,
0: нет,
1: что ты ждешь там, я не понимаю, все.
0: Так асфальт когда положат, вы что, вы усняли? Так быстро, так классно все сделали.
1: Ты
0: сделала.
1: Вообще сейчас едешь без пробок.
0: Я еду без асфальта. Я еду по какому... Там, то, где сняли асфальт, да, все ровненько сняли, уже появились ямы. Ты понимаешь?

0: Крылья старые.
1: Не знаю, не знаю. Асфальт положите. Где, где асфальт? Кто везет асфальт сюда? Кто-то не довез асфальта. Кто-то не досчитался.
0: Говори конкретную улицу, чтобы люди понимали.
1: Кардио Умнигатор раз. Теперь еще Южный мост два. А тебе мало?
0: Это просто чтобы виновники торжества понеслась,
1: понимали. Залитуда, нет асфальта. Извините, пожалуйста, где? Нет, спасибо, что чините. Ну, классно. На моем пути только три места, я уже тебе вот так сразу. А где еще в других местах? Я знаю, вчера по городу проехался, пока слушал твой подкаст с Михаилом Лавковским.
0: Да. Ой, кстати, будут у нас подарки на
1: асфальт?
0: Завтра.
1: Прости, хотел спросить у него почему-то.
0: Вот
1: я.
0: Михаил пока что не в курсе.
1: Не в курсе, вот. Ладно, будем искать, будем искать. Друзья, если есть ответы на наши вопросы риторические, они, конечно, риторически не требуют ответов, но если, мало ли, у кого-то есть непреодолимое желание нам что-нибудь отвечать, то 25037 наш WhatsApp, как обычно, и этим прекрасным утром тоже. Уже четверг на календаре, здрасте, как быстро неделя летит, отлично.

0: Бист теперь не один, а у него есть теперь миссис Бист. Да, друзья мои, именно так самый популярный блогер мира, он же мистер Бист, сыграл свадьбу. Все думали, что это будет какой-то тут шуточка на шуточке, но нет. Действительно, они поженились на острове. Я думаю, что в ближайшее время будут различные подробности, финансовые, все как мы любим. Но пока что известно, да, выбрал он прекрасную, красивую блондинку, зовут ее Тея. Ну, познакомились еще в 2022 году в Южной Африке. Через некоторое время пара уже начала встречаться.
1: Так, откуда блондинки в Южной Африке, простите?
0: Ну, вот так. Ты плохо знаешь, что такое Южная Африка, видимо.
1: Тея. Все вижу.
0: Она уже не раз, кстати, в интервью рассказывала о том, что на самом деле мистер Бист в реальной жизни очень скромный, очень добрый человек, поэтому.
1: Да, почему бы и нет?
0: Сначала не совершенно не такой, как.
1: Настолько выматывается на работе. Ну, слушай, ну она красотка. Прям.
0: Ну, красотка, конечно. Тут вообще никаких сомнений. И ребята выглядят очень счастливыми.
1: Но она не такая, типа, как роковая красотка, как это супер-супер. Она чисто просто милая, ну, по виду милая девушка.
0: Милая, стройная.
1: Да. Ладно.

0: блондин совета с шикарными любовь, в таком формами. Случае. Ну, чего, все на месте.
1: Хотел все немножечко, конечно, прихватить, знаешь, такое, че этот? Ну, нет, все действительно выглядит.
0: Так что пусть у ребят все получится. Все
1: и он
0: получится.
1: Такой, знаешь, как молодой айтишник выглядит сейчас. Да, говоря, с такой улыбочкой на этой фотке, радостный.
0: Никогда в жизни не скажешь, что он тот самый мистер Бисер, которому смотрят наши дети, вообще
1: самый богатый блогер.
0: Ну, да, эта приставка, конечно, должна следовать за ним по пятам. Дай бог, чтобы ему удалось сохранить свое богатство, потому что сейчас все-таки она может тоже влиять на растраты.
1: Ну, знаешь, там не сильно ты повлияешь. Там даже при всем большом желании ты не сильно повлияешь.
0: Ну,
1: на его женщины растраты.
0: Всегда находят способы, так что...
1: Я подозреваю, что большинство денег, как бы он опять же тратит обратно в производство, да, каких-то нового контента. И в чем он абсолютно прав. Но в чем может быть опасение? Ну, он же не только YouTube. Я так понимаю, что у него несколько бизнесов уже тоже появилось.
0: Параллельно, конечно, там и сладости, что... и что-то еще
1: да,
0: у него было. Да. Сладости я уж точно вижу и встречаю. Мама! Нам это надо!
1: Кстати, да, заметьте, сейчас с пометкой от мистер Биста стоит очень сильно дорого.
0: Да.
1: Я тоже на это обратил внимание.
0: Лучше бы сделали с пометкой «это я хотя бы на свадьбу коплю». Мне бы тогда не так жалко было бы, честно говоря.
1: Типа того. Но тут он абсолютно, опять же, прав, да, потому что количество блогеров с каждым днем растет. Это ничего не поделаешь. Потому что этот кусочек ютубовского пирога уже многие хотят погрызть.
0: И... причем давным-давно.
1: Да, да, да. И пока, хоть ему удается сохранять лидерство в этом во всем, да, подбираются уже другие блогеры с большим количеством подписчиков. И просто обзавелось очень много блогеров, которые по маленьким кусочкам, типа, отрывают от этого пирога.
0: Да, у меня есть свой сегмент, и я доволен.
1: А пирог не увеличивается, вот в чем дело. А может быть, даже уменьшается. Поэтому, конечно же, скажем, можем это назвать так, что самые пышные времена Ютуба, ютубовских блогерства и заработка, да, наверное, позади. Наверное. Может, там ренессанс
0: какой-то
1: опять будет.
0: Это подтверждает Юрий Дудь с его гостями.
1: Думаешь? Так что, ну ладно, удачи ребятам. Я думаю, они знают, что делать со своими миллионами, которые не успели хапануть оттуда. All-time favorites. Bring the action.

0: понимаю, чтобы все уравновесить. Итак, доброе утро, Андрей. Расскажи, пожалуйста, про Tomorrowland. Твои впечатления. Стоит ли это своих денег?
1: В нашу письмошную пришло наконец-то письмо от наших. Угу. Так, доброе утро. Спасибо за вопрос.
0: Дмитрий, отвечает, вот, пожалуйста.
1: Андрей Ф. Значит, Дим, да, спасибо. Я действительно хочу сказать,
0: Андрей,
1: что...
0: Андрей, очень приятно, что хоть кто-то интересуется.
1: Ну, я рассказывал, да, дело в том, что, конечно, у меня тут в пылу эмоций, когда это было во вторник, я, конечно, рассказывал побольше, да, про Tomorrowland, но сейчас...
0: За такие деньги, ты хочешь сказать, что к четвергу уже все?
1: Слава богу,
0: Наталья. Да,
1: во-первых, чтобы, ну, хочу сказать, деньги, да, это очень громко, да, ну, в смысле, очень дорого, очень больно,
0: чувствительно.
1: Да. Угу. Если бы меня туда не пригласили, так получилось, что выдалась возможность. Да. Я не покупал билет туда, да, но купить...
0: Сколько стоит?
1: Купить они начинаются от 350, но это нереально, сразу говорю. За 350 я не знаю ни одного живого человека, который купил. Скорее всего, он перекуп.
0: А почему?
1: Я не знаю. Они исчезают в первые минуту, может быть, даже полминуты. Сотни тысяч билетов.
0: Да.
1: Там, как только начинаются продажи, первые билеты, которые по 350, уничтожаются в первые несколько секунд. То есть сайт зависает, потом, когда он отвисает, sold out. Да. И, значит, следующие идут уже повышенный там какой-нибудь там комфорт, да, и дальше. Хочу сказать, у меня были комфорт.
0: Да.
1: Комфорта ноль.
0: Почему?
1: Просто никакого комфорта.
0: Это,
1: ходишь...
0: это получается, что комфорт это еще дороже.
1: Ну, наверное, я так думаю. Должны быть теоретически. Значит, там просто есть две зоны для того, чтобы как
0: ты
1: будто бы для комфорта.
0: Ты где-то почувствовал какой-то комфорт.
1: Да. Когда я вышел погулять, ну, уже в основной зал там вот и все эти, да, ну, я примерно понял, да, комфорте, конечно, поприкольнее, потому что все-таки есть хоть какая-то там, типа, отдельные барчики, отдельные снеки, отдельно, ну, какие-то хоть столики есть, да, там, допустим...

0: можно там облокотиться. Присесть? Не, забудьте. Комфорта ноль. Присесть, только вот трава, валяйся, сколько хочешь там. На траве. Есть видео в интернете, как устроены писсуары там, да?
1: Да.
0: Это для меня отдельный был шок, контент, да? Потому что ты идешь, и типа, и просто встают кабинки туалетов для девочек. А рядом просто такие, я такой, что это рукомойники, а там не руки моют, я смотрю. Вот как люди идут все мимо, а рядом стоят писающие мальчики.
1: Да.
0: И все в порядке у всех. Я говорю, нет, не в порядке. Они такие, ну, типа выхода нету, что делать?
1: Ты уже постарел.
0: Я такой думаю, так. Я думал, я слишком стар для этого дерьма. Я посмотрел на это
1: не
0: все.
1: Не дерьма тут.
0: Там старичков, там бабушек, там всего чего было. Ну, чтобы ты понимала, люди в возрасте, прям
1: я
0: много.
1: Я вообще считаю, что слово бабушка нужно запретить.
0: Нет, не было. Ну,
1: еще
0: хорошо.
1: Еще через 15 лет точно.
0: Не скажу, что прям много бабушек. Да, нет. Молодежи было, тоже там нормально. Но я бы сказал, что молодежи было не так много, как вот людей именно определенного возраста.
1: Да.
0: И вообще такие мужички-боровички, ты их называешь.
1: Да.
0: Много было болельщиков футбольных. Говорит о том, что они... И очень много было, ну, то есть люди из разных стран абсолютно. Очень понравилось Бельгии, что все говорят по-английски. Вообще просто. И они все говорят на трех языках. У них дач, да, там какой-то дач, дач, да, французский и по-английски практически везде можно говорить. Это удобно, очень классно. Сама инфраструктура, как все сделано, ты приходишь, все тебя туда направляет на Tomorrowland. Все указатели, дорожные знаки стоят, ты понимаешь? Не то, что поставили временный знак там, Tomorrowland, а прямо настоящий дорожный знак.
1: Значит, весь город направо понимает, что происходит.
0: Тут... Естественно.
1: А
0: волонтеры...
1: как с жильем? Хорошо. Знаешь,
0: жилье
1: как
0: дорого, дорого, рядышком, нереально.
1: Ну, во а все... дорого насколько? Ну,
0: да черт его знает. Я там даже... Ну, нет, все, sold out. Всегда везде sold out.
1: То есть найти практически невозможно.
0: Нет, невозможно. Нет. Во всех домах висят флаги Tomorrowland. Ну, не во всех там, да, но вот в окнах прям висят флаги Tomorrowland.
1: Местные жители флаги... поддерживают
0: я
1: это
0: не
1: дело.
0: Вообще... Ну, почему? Это, может быть, приезжие, которые вывесили флаги. Они таким образом обозначают, что здесь тусовочная квартира. А может, местные жители вывешивают? Я не знаю. Трудно сказать. Потому что я сначала не понял, что за флаги висят. Они какие-то такие, знаешь, зеленые такие, ну, не зеленые, желтые, оранжевые такие веселенькие.
1: Да.
0: Синих там цветов таких. А такой, ну, все понятно. Флаги Tomorrowland. Короче, весь город, вся Бельгия. Да какой весь город? Вся Бельгия. Если ты по улету из Бельгии в аэропорте, у тебя тусовка, играет диджей, орет музыка, все танцуют. Аэропорт в центральном прямо зале.
1: Класс.
0: Просто все орут там, давай. Это и написано, что вот вам еще перед полетом, вам вайбы Tomorrowland еще немножечко, чтобы у вас сохранились.
1: 21 год проходит этот фестиваль.
0: Да,
1: 21.
0: На
1: круто.
0: Первый фестиваль, самый первый Tomorrowland, собрал 9 тысяч человек.
1: Сейчас ты не боишься предположить.
0: А после,
1: 400 тысяч?
0: Да, после ковида там было под миллион, потому что там было
1: все
0: что-то типа 800, я уже не помню, там какая-то баснословная цифра была. После ковида, да, все очень сильно соскучились, там же один год они пропустили, да, из-за этого. И очень много там было. То есть, но вот в какой-то момент они дошли до 400 тысяч, и они вот каждый Tomorrowland каждый год собирают по 400 тысяч человек приблизительно.
1: Ну, солидно.
0: С несколькими скачками. Да, что говорить про само мероприятие? Ну все, все самые крутые диджеи, понятно. Иди смотри, кого хочешь. Очень много надо ходить. Все. Это я рассказал негативные стороны.
1: Это ты ходил сейчас от сцены к сцене или вообще?
0: Вообще, ты до фестиваля идешь далеко. А из фестиваля, когда заканчивается, идешь далеко. Там есть автобус-шаттл, который тебя везет, например, до парковки.
1: Но все равно ты идешь далеко.
0: Ты до автобуса идешь далеко. Там везде, куда бы ты ни пошел, далеко. Такси 80 евро.
1: Все, это мое проклятие до тебя добралось.
0: Да, очень дорого, очень далеко, очень ходить надо. Но люди, там есть люди, которые копят все весь год на то, чтобы сгонять на Tomorrowland. В среднем там что-то я смотрел, получалось какая-то калькуляция. Ну, 2500. Короче, хорошие поездки в какой-нибудь курорт. Угу. Обходилась поездка на Tomorrowland, ребят. Мне она обошлась гораздо дешевле, с чему я неслыханно рад. Я рад, что я воспользовался этой возможностью. Второй раз, возможно, и, скорее всего, вряд ли поеду. Может быть, если там будет какой-то бэкстейдж, там что-то такое, где можно будет, ну, нормально прям комфортно ощутить хоть какой-либо.
1: Где можно будет не ходить.
0: Не ходить постоянно, да, нон-стопом. Надеюсь, вкратце рассказал.
1: Короче, раскладушку найдут.
2: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов. Yop, Emporio Armani, Baldessarini и

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте droshice.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service. Top Radio. We love summer.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот четверг, 23 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются грозы. В центральных районах возможен сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

0: Так, ну что, желающих приобрести, точнее как бы...
1: Не приобрести, а получить в подарок, огнетушитель и датчик дыма, ну а в конце недели, то есть это уже завтра, обалдеть, еще и такую систему АЕК на сумму 450 евро.
0: Да, и если говорим про датчик дыма, то мы его ежедневно дарим одному из наших радиослушателей, датчик дыма и огнетушителем. Да. И те, кто присылал заявки в течение вчерашнего дня, вот за вчера.
1: Те, кто зашли на сайт droshes.lv, да, проверили, насколько их дом по-настоящему
0: защищен.
1: Пожара. Обеспечен. Нет, пожара
0: нет, безопасен. Пожар
1: безопасен, да. Обеспечен это мы, если просто обеспечены. А если не обеспечены, так не важно. Получим огнетушитель, датчик дыма.
0: Обеспечен идет с приставкой, было бы неплохо.
1: Очень хотелось бы.
0: Да. В общем, заходи, заполняй свои данные, проходи проверку. Каждое утро мы звоним случайному претенденту, дарим приз дня. В пятницу среди всех заявок за всю неделю, которые были присланы. То есть, если ты не получил приз дня, то есть еще вероятность, что ты можешь получить.
1: Даже больше, если ты получил приз дня, ты все равно участвуешь в розыгрыше. Так что посмотрим, кто станет победителем и обладателем комплекта безопасности АЯКС для дома стоимостью 450 евро. Но это завтра.
0: Но Дроша СЛВ – это бесплатный инструмент самооценки пожарной безопасности, созданный компанией FN Service, которая помогает каждому за несколько минут проверить пожарную безопасность своего жилья или предприятия, пройдя нехитрый тест, как мы уже сказали. Да.
1: А самое важное, потом в конце у тебя подсказки, что сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию.
0: Все верно. Так что заходи прямо сейчас на Drosize.lv, Drosize.lv, да, там пишется. И проходи проверку, ты автоматически включаешь в список участников нашего розыгрыша и получишь советы по безопасности. Если кого-то интересует, то фан-сервис уже более 20 лет помогает предприятиям и частным лицам заботиться о пожарной безопасности, охране труда и гражданской защите, потому что безопасность начинается со знаний. Они регулярно проводят информационные кампании, образовательные проекты, чтобы повысить осведомленность, да. Ну и на сайте fanservice.lv, да, можно посмотреть все курсы, которые они предлагают. Ну и также мы говорили, да, вот о курсах, правда, я сейчас не нашел ту инфу, надо будет потом расспросить. Обязательно в пятницу расскажем про те самые курсы семейные, да, где можно, помнишь, она рассказывала, прийти.
1: Да я-то помню, ты просто сейчас, да.
0: Да, я-то помню, да. Наташка, ты же пойдешь? Ты же снимешь об этом рилс?
1: Возможно.
0: Ты нам расскажешь и покажем?
1: Возможно, если наш отдел продаж свяжется со мной и даст мне информацию, куда идти, куда бежать.
0: Как всегда, ты продажная. Так, ладно, что ж, следи за нами в соцсетях, вот что мы хотели сказать. Мы будем сейчас кому-то звонить, но сделаем это чуть-чуть, немножечко попозже. Ну, дабы там было возможность всем проснуться, всем так, конечно, быть готовым к нашему звонку. И подарим датчик дыма сегодняшний. Ну, завтра будем звонить тому, кто заполнит анкету уже в течение сегодняшнего дня.

0: ладно, мы дозвонились, но человек сказал, что не может сейчас разговаривать по своим причинам. Это
1: оказывается, у кого-то с утра бывают дела.
0: Дела, да-да-да. Но мы дозвонились все равно.
1: А я говорила, не надо вот на эти работы приезжать. Чего?
0: Есть.
1: Зачем?
0: Да. Его зовут Оскарс. Мы успели быстро пообщаться, поздравить его с тем, что он оказался обладателем датчика дыма и огнетушителя.
1: Это настоящий комплект безопасности уже.
0: Ну да, таким образом повысить. Жаль, не удалось выяснить подробности. Мы в прямом эфире обычно любим пообщаться с кем-нибудь. Хорошо, ладно, может, завтра все получится. Так, подарки отправили, рассказали. Заполняя заявку на дрожь СЛВ, возможно, завтра мы позвоним именно тебе и проверяй свою пожарную безопасность.
1: И смотри, чтобы ты не был на работе в этот момент.
0: Ну, желательно, да. Мы все-таки любим, когда кого-то потревожить, самый, знаешь, неподходящий. Ладно, что ж, впереди нас ждет. Это крутейший трек, который называется Feel Again. Это 13-я строчка нашей топ-20-ки от Sony Podera. А также Marshmello, Portugal The Man с треком Phoenix. Все это впереди на топ-радио. Оставайся, конечно же, с нами.
2: Gribēju vien pāris lietas, sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
6: Arī tu?
5: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
6: Nekad!
5: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējai. Arī taku gājēju distanci.
6: Pievienojies!

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. jūlijam. Nektarīni.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И четверг,
4: утро,
3: и 23 июля. Да, доброе утро. Так и есть, так и есть. Пасмурное, но тем не менее, доброе и
4: пасмурное,
3: летнее.
4: Пасмурное, холодное, летнее.
3: Ничего не холодное.
4: Как это не холодное?
3: Мне кайф, ну и серьезно.
4: Тебе кайф, а я вообще, я говорю, вчера весь день проходила в осеннем.
3: Ну, зачем?
4: Потому что холодно, холодно.
3: Вот
4: сегодня с утра ты просыпаешься. Ты знаешь, что я собиралась вообще-то греть машину перед тем, как сказать, реально? Так же, как я делаю зимой. Ну, то есть это не холодно тебе?
3: Ну, я не удивлюсь, если ты еще с этой щеткой выйдешь, которая чистит от снега и такая.
4: Ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
3: Просто рефлекс работал, извините, ты уже со скрипком стоишь.
4: Да, тут не рефлекс, это вообще холодно ужасно. Вот, пожалуйста, моя тетя с Австралии приехала, там зима. Она говорит, это здесь невыносимо.
3: Приехала в лето?
4: Говорит, да, приехала в лето.
3: Добро
4: она
3: пожаловать.
4: Говорит, я же не знала, что зимние вещи нужно брать. Она говорит, ты мне не звони, Наташ, мы с тобой не встретимся. Я говорю, я сижу дома, мне холодно. Все.
3: Каскалорифер в обне.
4: Да. Довели человека.
3: Довели, да. Слушай, ну, нет, я не знаю, то есть, как бы, конечно же, кому-то там не хватает и потеплее хотелось бы, и все остальное, но я знаю, опять же, много людей, которые прям кайфуют, говорят, ну вот, не холодно, не жарко, то, что надо.
4: Да,
3: то, что надо.
4: Это люди 55+, правильно?
3: По-разному.
4: Да, большинство.
3: Нет.
4: Да.
3: Я сейчас говорю про других, но ты, конечно, твой круг общения мы поняли.
4: Да, вот они говорят, это хорошо, мне зато не жарко, замечательно, прекрасное лето, не то, что в этих Испаниях ваших.
3: Да, Испаниях. Ты уже переключилась на более возрастные.
4: Наши коллеги, да.
3: Какие наши коллеги 55+?
4: У меня коллеги такие. Не знаю, какие у тебя.
3: Ну, у меня ты коллега.
4: Также те, кто помоложе, хотят загорать, хотят солнца, хотят жары.
3: Ладно, что ж, пока вы хотите, мы будем продолжать слушать музыку. Мы будем...
4: А кайфуют? Кайфуем не мы.
3: Ну... Наташка, кто на что учился, как говорится? Мы всегда можем, есть опция купить лето, да, на две недельки.
4: Это мне пока не подходит.
3: Ну, понятно. Всем не подходит обычно. Хочется бесплатного. Мы до 10 утра вместе с тобой. Мы обязательно о чем сегодня пообщаемся. У нас призы, подарки. Это самое главное и важное. Ну, и у нас есть гости. А мы можем же делать анонс?
4: Ну, конечно, совсем.

0: скоро Антон Долин появится у нас в студии. Я уже говорила давным-давно, что я его жду. У нас куча вопросов. Это Одиссея сводит всех с ума. Человечество в шоке.
1: Мы должны все знать про Одиссею. Антон, конечно же, ее посмотрел. Конечно же, сделал кучу рецензий, уже обзоров и прочего. И придет и расскажет. Антон умеет это делать без каких-либо спойлеров. Так что хочется посмотреть еще больше. У меня была мысль, кстати, сходить. Я же только был.
0: Куда
1: подумал,
0: сходить?
1: Ну, на Одиссею. Одиссею. Хотел посмотреть, какую роль там играет Эллиот Пейдж.
0: Но потом ты вспомнил, что ты сходил. Ходил на Tomorrowland. Он такой, все, я уже ходил. Этого достаточно.
1: Да, слово «сходить» мне больше не подходит. Я там находился, спасибо, блин. По 10 километров в день просто проходили пешком. Ладно, все ж. Доброе утро. Продолжаем с классной музыкой. Да, и наш WhatsApp 25037 для общения работает.

0: есть люди, которым 49, которые выступали на чемпионате мира. Шакира, дай-дай. На волнах топ-радио. А есть люди постарше, которые выпускают новые крутейшие альбомы. Это Мадонна и Дэн Стерия. Ее новый трек с нового альбома сразу же через 3,5 минуты на топ-радио.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Лидл. 100.

0: Нетточка, Жануйка, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейнес Пенс. 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс, 200 граммов, различные виды. 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Izcel lielu lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул, разные цвета, 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой, всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Від zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27.

0: Ну ладно, если я уже сегодня рассказывал про то, как я съездил в Бельгию на Tomorrowland, могу рассказать, как мы там же в Бельгии пытались выбрать, где поесть, потому что это всегда проблема. Я в новом...
1: Но сейчас ты это говоришь в контексте того, что у нас... будет конкурс.
0: А, да, конечно,
1: даже
0: конечно,
1: не забыть
0: конечно.
1: Про это сказать.
0: Потому что, когда мы находимся здесь дома, в Латвии, мы всегда знаем, что нам никогда и не подведет Лидо. Ты всегда в любой момент, в любой Лидо.
1: Идеальный вариант,
0: да.
1: С друзьями, с семьей, с недовольным сыном.
0: Все найдется, да.
1: Не и все хочет на любой, есть то, что ты приготовил.
0: На любой вкус, да, есть себе даже просто зайти перекусить. Или же, может быть, что-то захотелось там, какой-нибудь кофе с чем-то сладеньким попить.
1: Более комфортно, потому что сезонное меню сейчас вас ждет куриные окорочка на гриле.
0: Вау.
1: Маринаде чили и лайма. А также салат из брокколини с соусом из черной смородины и различные другие летние новинки Лидо за то, что настоящее.
0: Соус из черной смородины, вот видишь. Да, поэтому, если вот у нас, мы живя здесь, в Латвии, мы знаем стопроцентный вариант, вообще не ошибешься, то, что делать в другой стране. Я тебе скажу, не раз такое было, что где-нибудь в соседней стране еще, да, типа Эстония, Литвы, ты заходишь в торговый центр, видишь что-то похожее на Лидо.
1: Тоже Лидо.
0: У тебя уже, там нет, там что-то похожее, если уже есть хотя бы, знаешь, типа такого, думаешь, это очень похоже на наше Лидо, и какое-то доверие сразу вызывает. То, находясь таких вот где-то в Бельгии, блин, что мы только там не придумывали. Мы смотрели по рейтингам на Гугле, да, там, смотрели, где больше народу, где меньше народу. Причем ты приходишь, да, ну, стоишь с переводчиком, переводишь название блюд и их содержание. Это задача не из легких.
1: А если что, в Эстонии есть Лидо, да?
0: Да. Пускай будет да. И, короче, есть всегда некоторый нюанс, когда ты находишься в поездке и в незнакомой стране, и по каким-то критериям нужно выбирать, что поесть. Либо какой-то 100% вариант. Вот я точно знаю, что я вот возьму кусок мяса, например, стейк, и не ошибусь.
1: Ну как это? Подожди. А всегда

0: Что, ну, балл доверия. Вот я бы стейк, кстати, не брала. Ну, это что-то более такое, точно прожаренное.
1: Курица. Ее сложно испортить.
0: Да.
1: Подходит тебе?
0: Да. Наверное, я с тобой соглашусь.
1: Попробуй в Турции.
0: Но в некоторых
1: странах... очень вкусно.
0: Не очень вкусно, слишком сухо.
1: Я не знаю, они пересушивают, и ужасно. Вообще просто ненадежный вариант.
0: Хорошо, а такой вариант, как бургер? Потому что даже если там, ну, пересушенное мясо, то, как правило, вот такие дополнения в качестве соуса, сыра расплавленного, делают это блюдо более идеальным.
1: Я один раз был в Барселоне, заказал бургер, ну, потому что там... это было давно. Это было тогда, когда у нас таких бургеров еще не делали. И там принесли роскошнейший. Так дико повезло. Но тут тоже всегда лотерея. Никогда. Хотя, не знаю, бургеры, наверное, достаточно стандартная такая еда. Короче, какие у вас есть такие стандартики?
0: Главное не брать проверенные. Суши, наверное. Суши не брать.
1: Самое смешное, что да, в Бельгии мы как раз-таки пошли в суши-ресторан и ели суши. Не все довольны были. Мне было норм, если скажу так. Но, ты помнишь, я не ем рыбу.
0: Поэтому ты просто там нажрался риса.
1: Закусил нори.
0: Отличный ужин был.
1: Не, я просто взял роллы с авокадо, и это их не испортишь, правильно? Там же рис авокадо.
0: Это проверенный вариант, реально.
1: Да, и какие-то еще были у меня, типа того, что там... Ну, короче, по-моему, тоже с курицей, кстати, какие-то роллы там. Японцы бы с ума сошли бы с такого, знаешь, тебе сказали бы, вы что, больные, что ли? Слушай, это же, типа, другое. Но мне всегда все равно.
0: Друзья, все

0: слишком известные. Там есть определенные, мы все их знаем, и кому какой по душе. И я скажу, что в Бельгии нас тоже один так выручил, но я не скажу, что я был доволен. Ладно, но это да, проверенный метод. Там как бы мы знаем, как там готовится еда. Она вся проходит химическую обработку,
1: да,
0: стабильно,
1: поэтому,
0: одинаково во всех странах.
1: Поэтому, да, мы...
0: Один вкус картошки везде.
1: Для нашей семьи это вообще не подойдет, потому что мы совершенно... муж мне вообще никогда не позволит туда зайти, поэтому всегда приходится искать другие способы. Но вот наш радиослушатель написал: не нашел надежного способа, как выбирать надежные блюда за границей, но в Латвии тестирую качество заведения картофельными блинчиками и мохито. В скобочках, скорее всего, безалкогольным. Если это умеет, то и другие блюда будут прям вот вкусные, кстати.
0: Да, ну не знаю, но... Вкусные картофельные блинчики, это, как говорит Сергей Литвинов, дорого стоит. Потому что я хочу сказать, что бывает, ну, как бы, картофельный блинчик, картофельному блинчику рознь. Бывает, что это просто что-то такое пожаренное, что-то очень жирное и очень, как бы, а я очень их люблю. А бывает что-то такое крутое, типа там, знаешь, с каким-нибудь соусом специальным.
1: Ой, как же хочется есть.
0: Захотелось картофельного блинчика, да?
1: Да, а еще хороший, качественный лосось.
0: Да, да, что-нибудь такое, или какое-то мяско другое. И обжаренный, и соусом,
1: зачем
0: и все это
1: наш
0: вместе. И еще
1: брать
0: такое, вам сметанки надо? Конечно
1: чуть-чуть,
0: же надо,
1: чуть-чуть.
0: Если она бесплатная. Ладно, ребят.
1: Кладите больше,
0: да,
1: не
0: да,
1: жадничайте.
0: Ну, это хороший способ проверять. Ну, видишь, опять же,
1: ну,
0: не везде.
1: Ну, как-то свои маркеры, видишь, да,
0: маркеры
1: все
0: есть. Хорошо, хороший способ, да. Сначала заказываешь картофельные блинчики, если с ними справились, ну, тогда давайте все меню сюда тащите, возможно. Расскажи, как ты действуешь в поездке, как ты ориентируешься, потому что либо у тебя есть список проверенных блюд, либо у тебя есть список проверенных каких-то ресторанов. Ну, хорошо, с рестораном быстрого питания мы разобрались. Но это, скажем так, не самый полезный и не самый, может быть, вкусный вариант, но как будто бы, знаешь, как ты говоришь, набить утробу.
1: Ого, набить
0: утробу?
1: Ты так
0: не говоришь, да, никогда? Значит, кто-то другой так говорит. А, да, и если же у тебя есть другие способы, посоветуй, подскажи, что делать в путешествии, как ориентироваться в многочисленном, во всем многообразии блюд.
1: И найти что-то, что тебе понравится.
0: По душе, да. Мы продолжим. И тут, знаешь ли, в многообразии музыки мы шарим вообще запросто, в легкую. Армин Ван Бюрен, смотрим на трек. Если Армин подходит, Sun Shines On Me. Ну и Лукас и Стив с треком Oh My Lord. Это то, что мы услышим через полторы минуты на волнах Топ-радио. Оставайся с нами.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienu kartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
5: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzgodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
6: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.

радиосуатуация на дорогах и небольшие пробки в столице. Радует, что они небольшие, но, тем не менее, некоторые ремонтные работы могут затруднять движение, например, на Карле Улмане, Гатве, где они и происходят, да, нету части асфальта, это немножечко затрудняет движение. Также движение затруднено и на Калнцеме, и

ЛРБ в сторону Вантового моста, но пробки, опять же, как говорю, незначительно, там что-то около 5 минут. Движение также затруднено на Круспилс, 5-минутная пробка, небольшая пробка на Лобанус перед Сахаровым около 5 минут и небольшая пробка на Густава Земгалагат в сторону Брейбас около 10 минут. Также не хватает части асфальта на подъеме с Краста по, на Южный мост, да, в сторону Плявников. И там все перестраиваются в левый ряд. Можете делать это заранее. Где съезд на Акрополь, да, там же вот не хватает части асфальта. И очень необходимо снижать скорость, потому что иначе получится сильный удар по подвеске автомобиля. В остальном достаточно свободно. Но если есть дорожная информация, какие-то другие дорожные наблюдения, то смело рассказывайте. Делись с помощью WhatsApp 250037.

0: хорошо, давай сначала с критики, да, или что? А, доброе утро.
1: Давай, да.
0: Слушаю ваши жалкие и никчемные рассуждения.
1: Да.
0: Ладно, я от себя добавил. Просто рассуждения.
1: Изюминку, хорошо.
0: О невозможности что-то поесть, в частности, конкретно в Бельгии.
1: Да.
0: Сразу понимаю, что беседу ведут два офисных планктона, которые познают мир исключительно из сети в редкие моменты отпуска.
1: Да.
0: Сейчас в Европе и не только настолько много всевозможных мест для перекуса, что глаза разбегаются. Но не всегда исторически во всех странах мира были, если будут популярны шведские столы.
1: Да.
0: Швед.

0: ну ладно, мы не поставили эту пятерочку, потому что было невкусно. И мы такие, нет, вы знаете, мы сейчас заплатим, но оставим вам настоящий отзыв. Ну, короче, и такие схемы очень часто работают, поэтому TripAdvisor я лично больше не доверяю и больше по нему не хожу. И вот с этими отзывами очень часто сталкиваешься с тем, что это потом вот так знакомый или кто-то за скидку делает.
1: Ну, ты жесткая.
0: Ну, это правда. Я говорю, нет, 10% нет, мы сейчас платим полную цену и пишем вам коммент.
1: Короче, сразу видно, определились мы тебя как офисный планктон еще раз. Я скажу, что... К сожалению, да. А какие еще варианты? Потому что я смотрел по количеству народа. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, думаешь, блин, а может там, где вот все куда идут, может быть, там прикольно и классно?
0: Нет, я уже поняла, что как только в Гугле написана рекомендация или вдруг попадает в какую-то невероятную статью, в итоге это место портится. Mm-hmm. Поэтому хочется всегда найти именно то место, где питаются сами местные. Там, как правило, дешевле и вкуснее. Но
1: для
0: найти...
1: этого нужна некоторая подготовка,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да, и нужно найти какого-то местного, которого придется измучить, замучить и что-нибудь еще с ним сделать для того, чтобы он тебе сдал все явки и пароли. Не всегда на это есть время.
1: Возможно. Когда все хочешь быстро и вот так вот и мгновенно, и вот тебе сейчас надо, ну да, тогда нет.
0: Я сейчас голодный.
1: Да. Так, что ж, есть у нас некоторые другие сейчас истории. Мы их быстренько сейчас скоро озвучим. Пока немного музыки. Продолжаем. Леонид Руденко приглашает нас к себе на дачу. Я бы не отказался. Может быть, там у него
0: есть... Там солнце? Если солнце, я еду.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот четверг, 23 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курцуме ожидаются грозы. В центральных районах возможно

0: рекомендовал рестораны, которые всем нам известны. А некоторые утверждают, что ребята все просто проголодали. Заходишь в первую забегаловку и ешь. Если невкусно, значит, еще не сильно голодный. Подожди, погуляй еще, так, потом будешь доволен.
1: Проблема-то не в этом. Проблема опасна, что если у тебя впереди ожидается какое-то мероприятие или поездка, то ты, зайдя в такой ресторан на проверочку, можешь потом не доехать куда-то и будешь ехать от ресторана к ресторану с одной целью, чтобы посетить уборную.
0: В некоторых странах ты, в принципе, должен принять этот процесс, так как, отправляясь в Азию, его не избежать.
1: Да?
0: Ты можешь выбирать любые забегаловки рано или поздно. Ситуация дойдет до своего пика, скажем так. Ну вот, я считаю, что победил наш ревизор ресторана. Он говорит: доброе утро, при выборе места для перекуса, обеда или ужина. В первую очередь, говорит, смотрю на чистоту зала, туалетов. И если есть возможность, то, конечно, еще и на кухню. Но туалет ты не видишь, зал ты не видишь. Так, и если чисто и все аккуратно, то можно уже, ну тогда и в меню посмотреть. Очень важно, как выглядит официант. Потому что если владелец следит за этими вещами, значит и кухня тоже будет неплохая. Говорит, я сам 20 лет работал в этой сфере, знаю все изнутри, поэтому вам, говорит, сразу же подсказываю те пунктики, которые актуальны во всех странах. Ты решил даже вот так вот...
1: Ну чего, давай, раз человек 20 лет работал, что зря, что ли, работал, нам надо слышать его, как говорится. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Юрий.
1: Юра, здравствуй, это Стопрадио беспокоит тебя, ты нам прислал историю.
0: Там звуки кухни у тебя на фоне.
2: Нет, я уже пошел в кухню,
1: да. На кухню.

0: Мы больше не работаем.
1: 20 лет поработал, спасибо, больше не надо, да?
0: Да-да-да, ковид все исправил.
1: Ковид принял за тебя совсем другое решение. Ну, слушай, ну а мы вот сегодня прям приняли решение и хотим именно тебе подарить подарочную карту на сумму 30 евро в Лидо. В Лидо там зал чистый, кухня чистая. Правда? Правда? Ведь это важно.
0: Абсолютно, да.
2: Официанты выглядят красиво, поэтому я думаю, что тебя там должно все подойти и устроить. Все, ну спасибо тебе за историю, за сообщение, за совет. Да, спасибо, что нашел.
1: Юр, а после общепита куда ты пошел? В какую сферу?
0: Сейчас производство палеток, это единственное, что нашел после кухни, и нормально платят.
1: Ну, нормально платят.
2: Тоже полезное дело, тоже полезно. Хорошо. Ладно, удачи тебе.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе, все, спасибо. Хорошего дня. Так, вот, это был наш победитель. Давай еще парочку.
1: Юра!
2: Да, парочку историй вдогонку, говорит, если... Точно нельзя есть там, где творческие названия, а-ля «Мясо по-рыцарски» или «Утка Фудзияма». Говорит, надо туда бежать, советует наш радиослушатель. Кто-то пишет, что тестирует заведение хлебными сухариками. Если сухарики вкусные, значит, ок. Также пишет, что... Выбираю курицу, там какой-нибудь шашлык или отбивная, всегда,
1: всегда
2: ок.
1: Курица всегда проверена.
2: Да, но я уже говорил, что вот единственное, что где я не и умудряются и отбивную, и шашлык пересушить, это в Турции, профессионально это делают, и используют те же самые приправы, что для любого другого блюда, для любого салата, неважно что. Короче, всегда идет на... Короче, да, и там мы... вот там я ни разу не попался, мне классно приготовленная курица, наверное. Ты кто-нибудь в Турции ел нормально приготовленную курицу?
1: Друзья, везде, где приготовлена нормальная курица, это как раз-таки Лидо. Поэтому смело отправляйтесь туда. И вы знаете, что всегда будет вкусно и всегда будет хорошо.
2: Да, это был наш интерактив вместе с Лидо. Ну а мы продолжим уже в следующем часе с кинорубрикой.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Да, всем доброе утро.
4: Доброе утро, страна. Сегодня

0: сегодня уже четверг.
1: Да, четверг. Не это самое.
0: Ого, но пока не... что еще июль, пока что еще второй месяц лета. Будем держаться за него, несмотря ни на что.
1: Ловите за хвост любые теплые или не очень теплые дни.
0: Любые дни.
1: Представляете, сегодня теплые. Включайте печку в автомобиле и думайте, что тепло, жара.
0: Я так и буду делать, я так промерзла. Ужас, ужас.
1: Да я не знаю, я не вообще абсолютно. Про меня все нормально, мне все подходит.
0: Я вообще-то хочу, есть где-нибудь у нас плед на рабочем месте?
1: Да.
0: Мне холодно, накройте меня пледом.
1: Ты как в этот, который пришла в заведение, например, в Ледо то же самое, да? Как говорит, а мне пледик принесите,
0: пожалуйста. Так а я сейчас вот во всех ресторанчиках и кафе, в которых хожу, везде прошу плед. Ну, холодно.
1: Угу.
0: Ножки накрыть надо.
1: Вот придумал же кто-то в какой-то момент пледики оставлять, ну, типа...
0: Ой, спасибо за эту прекрасную традицию, потому что иначе просто, ну, сидеть невыносимо. Холодно ужасно. Ладно, давайте не про холод уже. А сейчас совсем скоро в нашей студии появится Антон Долин. А, ну, перед этим мы тоже расскажем про Go 3.
1: Ну, поговорим, да, и о тех новинках, которые в Go 3 появились. Конечно же, все наслаждались. Я лично, ну, очень удобно. То есть чемпионат мира в Go 3 показывали прекрасно все матчи. Это классно. Спортивные события и мероприятия, за что спасибо им огромное. Да, нашу рубрику, как вы догадались, кинорубрику поддержит Go 3. Поэтому это единственное телевидение, которое тебе нужно всегда для всего, для всех случаев жизни. Арендовать фильмы, пожалуйста.
0: Можно смотреть практически на всех смарт-устройствах, в любом месте, где есть интернет с достаточной скоростью. И, пожалуйста, достаточно сказать приложение Go 3 на твой смарт-ТВ и смартфон. И в любой момент заходи на Go.

0: включить музыку, с этим проблем никаких. Еще один классный трек, который мы услышим очень скоро. Мартин Гаррикс, Эд Ширан. И называется он «Repeat It». Очень красивая песня, очень красивый вокал, классный трек. В целом, через пару минут продолжим.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa.

0: Kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейнес Пенс, 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтарс, 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада. Матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
5: Учиться это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка 6 евро. Канцелярские товары разные виды 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
6: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 мм, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai. Izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima.
9: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
10: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: все о кино с кинокритиком Антоном Долиным.
1: Так, все, мы с Антоном Долиным идем на концерт Робби Уильямса. Я вот так вот решила, вот так вырвала из контекста, ну и что?
2: Антон, здравствуй.
3: Привет, привет, ребята, привет всем слушателям.
2: Мы можем, конечно, сейчас даже ничего не придумывать. Конечно же, большинство нашего сегодняшнего утреннего эфира пойдет про Одиссею. Слышал ли ты, что сказал про нее Илон Маск?
3: Илон Маск сказал много проклятий нецензурных. Мы не можем допустить их, мне кажется, в наш эфир.
2: Но одно из них, он сказал, что до конца года его нейросеть создаст фильм, нормальный фильм по Одиссее, полностью соответствующий первоисточнику, потому что он учитывает, что по Гомеру было максимально.
3: Я уверен, что Илон Маск изучил Гомера во всех переводах, а может быть, по-древнегречески, да, и все понимает.
1: Но, возможно, один из его друзей скажет, я разбираюсь в этом намного лучше.
2: И он сказал,
3: кстати, 100%.
1: Я выпущу свой фильм.
2: И моя ИИ-версия будет более достоверной. Так сказал Илон Маск.
3: Да, но на самом деле, давайте будем пробовать не иронизировать над людьми, у которых, возможно, не полный порядок, в принципе, с головой, даже если они очень богатые при этом.
1: И про Эндрю тоже не говорит, да?
3: Нет, ну хватит, не обижай его.
2: Я в этом случае не очень богатый, так что не подхожу.
3: Короче, я просто хотел сказать, что это вечная тема, вечный вопрос, вечный материал для баталий под названием экранизации, в особенности экранизации каких-то не сакральных, а сакрализованных текстов. Как раз сакральные тексты, например, там Библию и Евангелие, их бесконечно экранизируют, как бесконечно когда-то изображали в мраморе, в дереве, на картинах, да, и все уже привыкли, что там можно как угодно фантазировать. Но вот сакрализованный текст вроде Одиссеи, вообще Гомер. Как бы что можно делать с Гомером, а чего нельзя? Это очень интересная тема, и очень интересно, что это такой триггер для всех. Потому что на самом-то деле... Я точно, наверное, всех оскорблю. Никто Гомера не читал.
1: Ну да,
3: это факт, никто не читал. Но я, как человек, который читал это только в университете, я филолог, у меня филфак МГУ, мы не могли не прочитать Илиаду и Одиссею, надо было сдавать зачет и экзамен. Я прочитал их, мне было скучновато. Это было очень архаичным, сложным чтением, в особенности Илиада, канонический перевод, который на русский осуществил Гнедич, это было в 19 веке. Это очень архаично, и он это нарочно еще архаизировал, чтобы было похоже на Гомера. Гнедич что-то добавил огромное количество дико сложных, вот как сейчас я спорю про Елену Прекрасную, потому что на русском языке называется эпитет гомеровский к ней лилейно-раменная. Да никто не знает, что раменная это относится к плечам, и что, какого цвета были лилии во времена Гомера. Это очень сложно читать. Я сейчас это в прошлом и в этом году, Илиаду и Одиссею очень внимательно перечитал. Я, конечно, не пожалел, получил огромное удовольствие, но, друзья мои, это труд. Это по 400 страниц гекзаметром. И чтобы это прочитать, именно прочитать, а не проглядеть, не прочитать пересказ, не прочитать, что там было по сюжету, это нужно очень сильно потрудиться. И я думаю, что мы сейчас оказались в абсурдной ситуации. Не скажу за Илона Маска, он как раз, как человек со странностями, может быть, все это прочитал действительно, я не знаю.
1: Или закинул в какую-нибудь нейросетку, и тогда мне сокращенно,
3: но
1: пожалуйста.
3: Тогда, опять же, не нужна для этого нейросетка, залезьте в Википедию, там весь сюжет.
1: Как ты думаешь, сам Нолан в оригинале прочитал?
3: Но я не знаю, владеет ли он древнегреческим, но он читал... Почему? Может быть. Это у нас редкость, но даже меня учили древнегреческому. Хотя у меня была тройка, но меня учили этому в 90-е годы.

0: годы, уже там, в постсоветское время, в МГУ, очень многих людей в хороших университетах, я не помню просто, честно говоря, где Нолан учился, в очень хороших университетах, конечно, учат латыни и греческому, это обязательно, читают там классические тексты. Но даже если ты знаешь греческий, еще раз, 400 страниц архаичного гекзаметра, это очень сложно, даже для человека, который владеет древнегреческим, вот что. Я хочу сказать, что Нолан прочитал несколько переводов. Он выбрал из них самый современный, то есть, я не знаю, последний ли он хронологически, но считается, он очень современный. Это первый перевод, сделанный женщиной, Эмили Уилсон, где она очень многое действительно сделала неканонически, хотя это перевод, это не пересказ, это именно перевод. Вот, то есть она... Вообще, надо сказать, что когда на английский переводит, это либо подстрочник, либо выбирается какой-то размер. Вот Уилсон, насколько я знаю, я сам не читал, выбрала шекспировский размер. Гекзаметром никто из них не переводит, это русская традиция. То есть сам размер Гомера, например, там не соблюден уже. Вот, а дальше она очень многое переводила иначе, чем это принято. К примеру, всегда переводили словами «слуги», «служанки». Она написала напрямую «рабы» и «рабыни», потому что они были рабы и рабыни во времена Гомера. И очень много таких изменений, которые сразу читателю иной код этой книги предлагают. Так вот, Эмили Уилсон вдохновила Нолана. И она посмотрела фильм, очень интересно, и сказала, что это очень далеко от Гомера, и из этого совершенно не следует, что это не надо смотреть. Что это очень достойное отдельное произведение. Знаете, меня ночью... Ох, это ужасно прозвучит. Ночью вчера меня осенило. В 2 часа ночи меня осенило, я написал в Фейсбуке пост. У него уже там больше 1000 лайков. Да, бывает и даже такое. Я не сплю вообще по ночам, думая только про Нолана и Одиссею.
1: А я думал, что именно вот. Так и проходят твои ночи.
0: Нет, ну я не шучу, это правда. Я написал очень простой пост, сейчас я вам перескажу, потому что он очень короткий. Когда вы отправляетесь на этот фильм, вы либо, вне зависимости от того, что вы смотрели и читали, вне зависимости, вы либо идете на Гомера, либо на Нолана. На самом деле, вы не можете пойти на то и на другое. Или вы идете на Нолана, который для своего, в качестве материала для фильма использовал Гомера, или вы идете посмотреть на интерпретацию Гомера.
1: Так вот, и если... тогда вам не понравится.
0: Конечно, именно так. Если вы идете на Гомера, дело не в том, что это не точно по отношению к Гомеру, а в том, что никто не знает, что такое точно. Есть много интерпретаций, они все не точны. Гомера плохо могли интерпретировать даже люди 4 века до нашей эры. Например, я недавно читал замечательное «Государство», да, трактат Платона. Им очень не нравится Гомер Платону, точнее говоря, его герою Сократу. Они говорят, что в наше идеальное государство мы Гомера не возьмем. Знаете почему? Потому что Гомер все выдумал.
1: Да. То есть, и Нолан его потом снимет, и вообще будет не очень.
0: Тема исторической недостоверности уже была во времена Платона.
1: Друзья мои, а дальше скажите.
0: Гомер это 8 век до нашей эры. Платон это 4 век до нашей эры. А события Одиссеи и Илиады это 12 век до нашей эры. То есть это так же далеко от Гомера, о существовании которого мы ничего не знаем до сих пор, был ли он. От Гомера это так же далеко назад, как от нас, например, Шекспир или Сервантес. Улавливаете, какой там гэп, какая там разница. Поэтому, конечно, никакого достоверного Гомера никто не хочет увидеть. Но если люди идут на Гомера, они хотят увидеть своего воображаемого Гомера. Кто-то видел диафильмы, кто-то читал пересказы.
1: Кто-то думает, что это Гомер Симпсон.
0: Да, это как раз лучшие люди. Кто-то видел пересказ телевизионный, который сделал Кончаловский, очень неплохой. Например, почти все пересказыватели восстанавливают фабулу. Знаете, чем фабула отличается от сюжета? Фабула — это просто взять все события и в хронологическом порядке их поставить. Но Гомер не излагает их в хронологическом порядке. Как человек, только что перечитывавший «Одиссею», могу рассказать всем, кто ее не перечитывал только что. Там 24 песни. Это не песни, которые поют, если что. Это эпические песни. 24 песни, как бы 24 главы, 24 части. 4 из них Одиссей вообще не появляется. Ага. Телемах, его сын, 10 лет уже они ждут на Итаке, когда папа приплывет, и они не знают, жив он или нет. Очень человеческая ситуация, в ней мистики-то никакой нету. И Телемах, его сын, который уже взрослый, но все еще не претендующий на трон, за трон сражаются претенденты на руку Пенелопы, они все хотят, чтобы она вышла за них замуж, потому что никто не верит, что Одиссей жив. Но достоверных данных нет, жив или нет. Она говорит, мой муж жив, я замуж второй раз не пойду. Они говорят, нет, он давно умер, выходи замуж, отдай нам трон.
1: Да, вот. Не придумывай.
0: Такая коллизия. И сын, принц, такой Гамлет древнегреческий, Телемах отправляется на поиски отца. Первые 4 песни — это его плавание, это его приключение. Кстати, вот все рубились за Елену Прекрасную, чтобы было понятно, как Елена Прекрасная

0: участвует в этом сюжете. Не то, что ее похищает Парис, и тогда они идут воевать за нее. Этого ничего нету в фильме, и ничего этого нету у Гомера. Максимум упоминания. Когда Телемах приплывает в Спарту, ко двору царя Менелая, его жена, тоже после Троянской войны, Елена, и они там его почуют, принимают и говорят: «Чувак, ничего мы про твоего папу не знаем. Мы расстались под стенами Трои, мы поплыли в разных направлениях». И все. То есть Елена, это буквально то, что называется на русском языке, кушать подано. Она подает кушать Телемаху. Вот тебе Телемах, значит, кубок с драгоценным вином, перекуси с дороги и выпей. Вот для чего нужна прекрасная Елена. И дальше проходят эти четыре песни, и мы такие: блин, а где же вообще Одиссей? И мы находим его на острове нимфы Калипсо. Он с ней живет уже 7 лет. Вот, по версии Нолана, потому что она его почует цветами лотоса, дарующими забвение. Он не помнит, что ему надо вернуться домой. По версии Гомера...
1: Андрей на выходных тоже такие ел.
0: Мы все хотели бы. Но черта с два забудешь.
2: В этот момент, как только уезжаешь в другую страну, все как в тумане.
0: И Калипсо, и он начинает вспоминать. И по Гомеру он говорит: верни меня домой. И она отпускает его домой. Ей боги повелели. Кстати, богов, кроме Афины, которые появляются в сновидениях Одиссея, ее играет Зендея, в фильме больше нету. То есть там гром гремит, это типа Зевс. Больше нет богов. Но и у Гомера богов гораздо меньше, чем в Илиаде. Это все про людей. Дальше Одиссей начинает возвращаться домой. Дальше Одиссей, попав ко двору фиаков, есть такой народ мифологический, они спрашивают: странник, кто ты? Куда направляешься? Мы тебя доставим домой, но ты должен рассказать о себе. И он начинает рассказывать. И это флешбеки от первого лица. Все эти истории. Как он отплыл от Трои. Как они приплыли к Ливстригонам, людоедам. Как они попали в пещеру Циклопа. Как они плыли мимо Сирен. И кто-то из них сошел с ума. Все остальные залепили уши воском. Все эти знаменитые приключения Одиссея — это флешбек. То есть мы возвращаемся посреди поэмы практически назад. Например, центр Одиссеи Гомера, середина, это рассказ про то, как Одиссей плавал в Аид, то есть в преисподнюю, чтобы прорицатель Тересий, ныне мертвый, рассказал ему, как добраться до дома. То же самое в фильме. Середина фильма — это путешествие в Аид. Самая, по-моему, там красивая сцена. Получается, что у нас вообще получается? Что все люди, которые знали приключения Одиссея по последовательному перечислению событий, они знали очень неточный материал. А Нолан сделал фильм-то именно так. Первые 20 минут мы видим только Телемах и не видим Одиссея, только в флешбеках. Потом Одиссей начинает вспоминать и рассказывать. Правда, не фиаком, а нимфе Калипсо. Прекрасный Шарлиз Терон. Что там с ним раньше было? Он постепенно вспоминает. И только после этого, когда он все ей рассказал, а фильм длится к третьему, тянется к своему третьему акту, к третьему часу, до 3 часа длится. Он плывет на Итаку, Телемах возвращается на Итаку, отец и сын, друг друга не узнавая, встречаются, и начинается, наконец, третий акт, то есть отмщение женихам, претендентам Пенелопы, и вот эта вот концовка знаменитая, кровавая. Поэтому вот уже в этом Нолан довольно-таки точен по отношению к первоисточнику. Он рассказал историю примерно так, как ее рассказал Гомер. Ни в одной предыдущей экранизации никто так не пытался делать. И каждый, кто кричит: это не Гомер, ну, конечно, это не Гомер, это Нолан. Вот. Они все не совсем правы. Так вот, если вы идете на Гомера, скорее всего, будет несовпадение. То есть, я бы сказал, процентов 75 неудачи. Если вы идете на Нолана, если вы любите Кристофера Нолана, если вы любите «Мемента», «Начало», «Темного рыцаря», «Интерстеллар», «Дюнкерк», если вам нравится фильм «Оппенгеймер»,
2: знаете, что... Из этого списка, нет людей, которые хотя бы парочку из этого списка не любили.
1: Друзья
2: просто.
1: Мои,
0: Андрей,
1: если...
0: я знаю все... хейтеров Нолана. Лично встречал таких людей, которые не переносят.
2: Но все равно, мне кажется, кто-то скажет: ну, это все было фигня, а вот «Оппенгеймер» хотя бы...
0: В целом, конечно, да, ты прав. То есть совсем его не признавать нельзя. Но людей, которые считают его невероятно сверхсерьезным душнилой, очень много. Нолан вообще довольно душный, действительно. Но как раз это и помогло ему сделать.
2: Мне кажется, такие
0: Одиссею
2: разнообразные
0: вот
2: фильмы.
0: Очень. Жанры все разные.
2: Всегда удивляешься, что же еще будет, что же он еще придумает. И в этом случае, конечно же, Одиссея.
1: И я сейчас безумно радуюсь тому, что ему всего лишь 55 лет.
0: Да-да-да, он молодой,
1: вот реально,
0: молодой совсем парень.
1: Это считай, ты понимаешь, сколько еще фильмов, дай бог ему здоровья.
0: Он сказал, что сейчас он 3 года ничего снимать не будет. Раньше он снимал почти сразу.
1: Он опустошен.
0: У него фильмы выходили раз в 3 года. Это значит, что как только закончил, может, полгода прошло, и он ныряет
1: заново,
0: следующий.
1: Заново, да, то есть уже выбран
0: сейчас
1: сценарий.
0: Сейчас он сказал,
1: уже...
0: 3 года молчания.
2: Так, с такими сборами.
0: Во-первых,
2: Одиссея.
0: Сборы пока есть только начальные, но они супер крутые.

0: они уже рекордные. Да. Первый уикенд рекорды. Ну, фильм понятно. Стоил 250 миллионов долларов и собрал 264 миллиона за три дня.
1: За три дня. Так, подай мне, пожалуйста, ручку, потому что я всегда записываю все эти цифры.
2: Хорошо.
1: Мне спокойнее. 260 миллионов.
3: Когда наши сборы затихнут настолько, чтобы мы смогли помолчать три года, ты об этом тоже объявишь жирным.
0: У него еще не затихли, потому что чтобы выйти, он пока что заработал столько, сколько он потратил. Да. Чтобы выйти им в ноль, им надо примерно в 3 раза больше или в 2.5 раза больше заработать. Потому что сборы делятся между кинотеатром и продюсерами. То есть половину они получают.
1: Да.
0: То есть сейчас 264, на самом деле это 132 они заработали из 250. Плюс они же потратились еще и на рекламу. Этот бюджет не открывается. Это значит, что им надо заработать что-то около миллиарда или больше. Мой прогноз, заработаю с такими темпами.
1: Да.
0: Вы знаете, что у него после выходных не падает интенсивность посещаемости. На 2 месяца наперед в тех несчастных нескольких десятках кинотеатров по миру, где показывают 70-миллиметровую проекцию IMAX, раскуплены все билеты, туда невозможно попасть.
3: А вот вопросик про IMAX. Говорят, что надо смотреть именно вот на этом большом, ну то есть что часть кадра вырезается, а на IMAX вот как раз-таки Нолан специально снимал, чтобы было полнота кадра.
0: Мы пошли совершенно, конечно, вообще не по порядку.
3: Я знаю, да.
0: Мы это абсолютно... На мой взгляд, хорошо, это по-нолановски так. У него всегда хронология сломана. Помните фильм «Помни», да? Или «Начало».
3: Где-нибудь в конце этого часа мы скажем, а теперь про фильм.
0: Да. Ну и нормально, что, плохо, что ли? Вот. Я хочу сказать, что тема с IMAX очень сложная. С одной стороны, я сам говорю, что если фильм великолепный, его можно смотреть хоть на айфоне. Хотя, конечно, чем фильм зрелищнее, тем больше вы себя же обкрадываете, когда смотрите его на маленьком экране. Но чем мы себя обманываем? Огромное количество людей, миллионы посмотрят «Одиссею», а другие миллионы не посмотрят «Одиссею», и потом на экранчиках там своих кресел самолетов будут его смотреть. Как бы это сейчас ни казалось кощунством, это все равно произойдет. Поэтому ничего страшного. Конечно, фильм — это игра актеров, это сюжет, сценарий, диалоги. Там есть куча вещей, которые и без гигантского экрана видны. Спецэффекты, конечно, лучше смотреть на большом экране. Нолан, начиная с первых своих шагов в карьере, мне кажется, начиная с своего первого «Бэтмена», это был не «Темный рыцарь», а «Бэтмен. Начало», вот, страстный фанат IMAX'а. Что такое IMAX? Не все даже знают, что IMAX, например, не имеет отношения к 3D. Иногда есть фильмы в 3D в IMAX, но вообще IMAX изначально это просто особенная система экрана и звука. IMAX примерно на 60% это гигантский экран. Ты сидишь в зале, и ты не видишь как бы границ экрана, краев. В этом идея, ты в нем тонешь. Вот, но IMAX еще на 40% это звук. Там свои звуковые системы с таким же эффектом иммерсивности. То есть абсолютно ты проваливаешься внутрь этого мира. Все, кто, даже кому не нравится «Одиссея» Нолана, говорят в один голос, и я с ними совершенно солидарен, что фильм точно получит «Оскар» за звук. Там невероятный звуковой дизайн. Кроме потрясающего саундтрека, про который, надеюсь, у нас будет время сказать отдельно, а он просто гениальный, там фантастический звуковой
1: Эндрю
0: дизайн.
1: Эндрю, ищи в картотеке скорее.
0: Не-не, это правда шедевр.
3: А что, кто называется?
0: Людвиг Йоранссон, 3-жды лауреат «Оскара», в том числе за «Оппенгеймера», то, что он писал музыку. На мой взгляд, композитор гораздо более талантливый, чем Циммер, который когда-то писал для... который тоже, конечно, хорош. Когда-то писал для Нолана. Вот на мой вкус Йоранссон лучше. В прошлом году Йоранссон получил своего 3-го «Оскара» за «Грешника», а перед этим за «Оппенгеймера», а перед этим за «Черную пантеру». Он очень хорош. Так вот, и там и звук потрясающий.
3: Он все с вами перед треки написал, да?
0: Звук и изображение вы в IMAX оцените лучше всего. Да, чтобы оценить, насколько Нолан душный человек. Вот вы досматриваете 3-часовой фильм и видите посвящение. Фильм посвящается такому-то. Я не помню имени, фамилия этого человека Килли. Можно, кстати, погуглить, посмотреть. Вот. И я такой, кто это такой? К счастью, я смотрел вместе со своей женой Наташей. Она работала несколько лет в IMAX, главой дистрибуции. И у нее тоже глаза на лоб полезли. Короче говоря, свой, возможно, самый важный, самый личный, самый дорогой, самый радикальный фильм Нолан посвятил не своим детям, не своей жене, не своим родителям, не своим лучшим друзьям. Он посвятил это, одному из основоположников IMAX, который разработал технологию эту, и «Одиссея» прям ему посвящена.
1: Ничего.
0: То есть это не просто формат премиальный.
1: Ой, у меня
0: понятно,
1: аж мурашки.
0: Что... Но это так. Вот, то есть IMAX для него супер важен. Теперь, внимание, «Одиссея» — первый фильм в истории. Первый. игровой, полностью снят.

0: картинокамеры IMAX. Некоторые люди говорят, ну как такое может быть? Технология IMAX, она уже десятилетия существует. Наверное, на них снимают направо и налево. Да, обычно на них снимают некоторые самые зрелищные сцены. Так поступал даже Нолан. И говорили, вот здесь 30% фильма снято на IMAX, 60% фильма снято на камеры IMAX. Но чтобы весь фильм только на камеры IMAX, это произошло впервые. Бедный Том Холланд, тот самый Человек-паук, который играет здесь Телемаха, говорил, я был уверен, пока снимался, что Нолан очень мной недоволен. Только начинаю играть дубль. Смотрю, он останавливает дубль. Я думаю, ну блин, опять у меня не получилось сыграть. И говорит, я был просто этим разрушен, пока мне не объяснили. Камера IMAX, она может только 3 минуты подряд снимать. Там надо пленку перезаряжать. Он же на пленку снимал.
1: Да, там на пленку.
0: То есть, вы посмотрите на эту камеру хоть на картинках, на ее размеры. Mm-hmm. То есть это предельно неудобно. Ничего более неудобного, чем камера. Пленочная камера IMAX, да, вот смотрите, пленочная камера IMAX, ничего более неудобного не существует. Это такая, блин, бандура. И сейчас с ныне существующими технологиями, а ведь это же Нолан, он же с этой камерой на корабль
2: полез. По 3 минуты?
0: Да. Он полез на корабль.
2: Весь фильм, получается.
1: Ну, как рилсы, только монтажный, чуть-чуть больше.
0: Нет, ну все-таки больше. Да. Слушайте, но на самом деле даже 3-минутный без склеек кадра, это очень долго.
1: Ну, он же 3 часа так снял, это невероятно.
0: Вот, значит, представьте себе, он с этим лезет на корабль и в шторм отправляется. Шторм настоящий, ну, шторм может и настоящий, корабль настоящий. Он с этим залезает в троянского коня с этой камерой. Вот, буквально. Там есть сцены внутри троянского коня. И Хойт и Ван Хойтом, великий оператор, который снимает для Нолана вместе с Ноланом, туда залезали.
2: Сколько раз он говорил, все, я ухожу.
0: По-моему, ноль. Я же говорю, он душный.
2: Да.
0: Вот. То есть, конечно, то, насколько он делал это все для IMAX, в очень большой степени. Кинотеатров, где именно пленочная проекция IMAX, ну, сейчас, в принципе, вы знаете, кинотеатров, где есть пленочные проекторы, очень мало. Везде проекция цифровая. И кинотеатров, где пленочная проекция IMAX, еще 70 миллиметров, это особенный проектор, их очень-очень мало в мире. Поэтому считать, что только там настоящая Одиссея, ну, наверное, там такая Одиссея, которую Нолан мечтал бы вам показать. То есть это совсем идеальный вариант. Но если вы просто пойдете в IMAX. Я вот вчера своему сыну с его двумя друзьями в рижский IMAX купил 3 билета на воскресенье. Раньше билетов нету, да и там уже мало осталось на Одиссею. Они пойдут. Я сам еще в IMAX не смотрел. Я смотрел в Париже просто на большом экране с хорошим звуком, хорошим изображением. Да, важно, чтобы кинотеатр был классный. Важно, чтобы звуковые системы и проекция были классными. Это прежде всего. Важен большой экран, а не маленький экран, на котором все равно этот фильм пока не показывают, если не считать пиратские украденные версии. Вот это важно. А IMAX, ну, все-таки это факультативно, несмотря на то, что Кристофер Нолан, возможно, сейчас меня забил ногами, услышав, что я это говорю. Вот, вам вообще не нужно перерываться на какую-нибудь рекламу?
1: Да, я мы понимаю, прервемся, чтобы вернуться и как-нибудь уже потом поговорить только про фильм, и не про камеры, и не про и предысторию, и не про Гомера, да, что-нибудь именно про Одиссею.
2: Я знаю, какие вопросы ты хочешь задать, Андрей.
1: К сожалению, других тем у нас сегодня нету, да.
0: И не будет.
1: И не будет, да. Будем сегодня говорить про Одиссею. Прервемся, действительно.
3: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
5: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauj

0: scenā jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās scenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidīji. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Когда Sky More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
3: Место номер 10.

0: велик шанс, что вам понравится. То есть, да, буквально. Нолан — это режиссер, который всегда экспериментировал с временными потоками, с временем. Помните «Довод», помните,
1: да,
0: «Начало»,
1: да, да, да,
0: помните «Дюнкерк», где три потока времени. Одно время на суше разворачивается неделю, другое в море сутки, а третье в воздухе час. Вот, здесь то же самое. Но только тут это он идет следом за Гомером. Что-то флешбеки, где-то время прессуется, где-то время растягивается. Какой-то момент, вот этот момент взятия Трои, он возвращается снова, снова и снова навязчиво. То есть в этом смысле это очень нолановское кино. Дальше. «Одиссей». Ну, вообще, актеры. Актеры очень многие — это нолановские актеры. Он же Мэтта Дэймона снимал и в «Оппенгеймере», и в «Интерстелларе». Причем в «Интерстелларе», помните, была тема с Мэттом Дэймоном, его героем, астронавтом, ученым, который сошел с ума и хочет вернуться домой.
2: Да.
0: Мэтт Дэймон же всегда во всех фильмах хочет вернуться домой, да? «Солдат Райан», «Марсианин». Он все время куда-то возвращается откуда-то. То есть он готовый «Одиссей». И у Нолана во всех фильмах все куда-то возвращаются. Солдаты в «Дюнкерке» возвращаются домой, на родину, в Великобританию, да, все. Вот эта тема возвращения. Помните «Начало»? Леонардо Ди Каприо, Коб, мечтает там вернуться в Америку к своим детям, как «Одиссей». У него сплошные везде темы возвращения. Это нолановская тема. Поэтому он берется за «Одиссею». Не просто так, не знаю, хайпует на Гомере, да, это его материал. Наконец, да, Энн Хэтэуэй снималась у него, она играла в трилогии «Темный рыцарь» женщину-кошку, и потом она была ее героиня, астронавтка, часть экспедиции в «Интерстелларе». Даже Эллиот Пейдж, транс-актер, участие которого вызвало такой гнев того же самого Маска. Один из солдат греческих, Синон. У него своя маленькая такая драма, трагедия внутри фильма. Вот, взяли наверняка для повесточки. Да ничего подобного. Кто помнит фильм «Начало», там одну из главных ролей играла...
1: Именно, да.
0: Эллен Пейдж, прекрасная, из фильма «Джуна». Замечательная актриса, тогда девочка, нынче мальчик. Это просто актриса, с которой работал Нолан. И вот он снова взял, теперь уже актера, на одну из важных ролей, потому что он верен людям, которые с ним работают. Паттинсон снимался у него в «Доводе». Это его актеры. Это, ну, не все, конечно. Есть совершенно новые для него персонажи. Но вот главная роль...
1: Например,
0: роли...
1: Трэвис Скотт.
0: Трэвис Скотт шикарный в этом фильме. Это не роль, это появление. Рэперы сегодня читают поэзию вслух для огромных аудиторий со сцены. Это поэзия, которая воспринимается массами на слух. Точно так же Гомер и другие аэды в Древней Греции рассказывали свою поэзию, свои поэмы вслух, а люди их слушали. И поэтому, чтобы приблизить к сегодняшнему зрителю, чтобы сделать для него понятнее всю эту историю, весь этот сюжет, весь этот мир, Нолан взял и использовал Трэвиса Скотта. Мог бы взять какого-нибудь другого
1: просто,
0: рэпера.
1: Но это так логично и так гениально. И это прям совершенно сейчас становится все понятно.
0: И чуть-чуть вдуматься в это, и ты сразу перестанешь возмущаться, что это Трэвис Скотт делает в Гомере. Потому что, друзья мои, это не Гомер, это Нолан. В том-то и дело. А Нолан любит снимать певцов и музыкантов. Вы помните в «Дюнкерке» Гарри Стайлза? Вы помните в фильме «Престиж», кто играет роль Теслы? Эту роль играет Дэвид Боуи, покойный. Он все время этих звезд, он же англичанин. Ему нравится рок и поп-музыка. Ему нравится задействовать этих людей в качестве актеров. То есть это тоже абсолютно логичный ход. В этом очень много нолановского. Наконец, самый любимый нолановский сюжет. Помните фильм «Мементо»?
1: Да.
0: Герой в амнезии.
1: Да.
0: Он хочет забыть травму, которая с ним случилась.
1: Да.
0: И никак не может ее вспомнить. То же самое в фильме «Начало». Все время эти. То же самое в фильме «Интерстеллар». Травма. И герой от нее куда-то уезжает. Но ему надо вспомнить и вернуться. И именно это происходит в его «Одиссее», где за 7 лет на острове Нимфы Калипсо, прекрасной Нимфы Калипсо, Шарлиз Терон как раз впервые снимается у Нолана, она совершенно замечательно, она играет тут не столько нимфу, сколько психотерапевта. Она сидит напротив «Одиссея» и говорит: «Так, вспоминай, что с тобой было?» И он должен вспомнить самое болезненное, неприятное, все то, что он цветами лотоса изгнал из своего мозга. Вот. Это герой, который вспоминает, что с ним было. И весь фильм, все свое путешествие, и это путешествие не столько домой на Итаку, путешествие к себе, в свое прошлое. Путешествие в прошлое — это абсолютно нолановская тема. И, наконец, мой любимый момент. Антагонист фильма — это не Антиной, главный жених, которого сыграл очень харизматичный Роберт Паттинсон. Антагонист фильма — это Агамемнон, полководец, который ведет войска на Трою, старший брат Менелая. Роль играет Бенни Сафди, который не вполне на самом деле актер, это режиссер, но он играет, и он тоже играл у Нолана раньше. Вот где

0: он играл небольшую роль. Вот. Мы его лица там вообще не видим. Мы видим только черный страшный доспех. Если вы обратили внимание, может быть, на один из самых ярких постеров «Одиссеи», мы там видим сзади шлем.
1: Да.
0: Шлем с золотой такой прожилкой. Золотая прожилка — этот гребень на шлем. Так вот, это шлем не «Одиссея». Это шлем Агамемнона. И когда мы видим доспехи Агамемнона, черный доспех, скрывающий лицо и тело человека, властного полководца, который ведет людей на смерть. Знаете, что мне это сразу напомнило? Но это же доспех Кристиана Бейла в «Темном рыцаре». Это доспех Бэтмена в чистом виде, практически не отличающийся.
2: И костюмер такой, во, у меня есть, у меня есть.
0: А может, это тот же самый костюмер, надо проверить.
2: Я, конечно, 100% знаю уже.
0: Точно тот же самый режиссер.
1: Сэкономили все-таки на чем-то.
0: Слушайте, но...
2: Бюджет 260 миллионов минус 400 евро.
0: Вы помните... Помните «Темного рыцаря»? Вы помните, что когда...
2: Это, конечно, было круто.
0: Когда, гениальный фильм. Когда Бейл натягивает этот шлем, у него голос меняется. Он из человека превращается как будто бы в некое другое существо. Это буквально трансформация. Да. Хотя в комиксе никакой магической трансформации нет. Это просто миллионер Брюс Уэйн, который надевает... Да. Так вот, тут на самом деле возникает очень похожий образ. Зачем я все это вам рассказал? Затем, чтобы сказать... «Одиссея» — это абсолютно нолановский фильм. Это не, как хейтеры это представляют, голливудский безголовый режиссеришка попробовал прикоснуться к великому древнегреческому эпосу, но все переиначил, потому что у него ничего не получилось.
2: Любят у нас, да.
0: Это Нолан сделал фильм Нолана. И если этот режиссер вам близок, интересен. Ну и, наконец, самое главное. Говорю ответственно, потому что уже сам Нолан это признал. «Одиссея» — это сиквел «Оппенгеймера». Прямой сиквел, продолжение. Это история человека.
2: Как это возможно?
0: Это история очень хорошего человека, порядочного человека, во время очень страшной войны, который хочет, чтобы эта война поскорее закончилась. И он придумывает нечто. У него возникает в голове идея. В случае Оппенгеймера это атомная бомба.
2: Да.
0: В случае «Одиссея» это троянский конь. Идея, при помощи которой войну можно раз и навсегда закончить. А дальше эта идея реализуется, и человек хватается за голову и вдруг себе задает вопрос: «Что же я натворил?» И возникает тема ответственности этого очень хорошего, изобретательного, талантливого человека за тот чудовищный кошмар войны, инициатором которого он неожиданно практически для себя оказался. То есть это буквально та же самая моральная дилемма. Это практически тот же самый сюжет. Поэтому, с одной стороны, мы видим довольно точную интерпретацию Гомера. С потрясающими вставными номерами. Мои любимые — это, конечно, «Циклоп». С одной стороны, кукла. Это настоящая кукла, это не нарисовано на гринскрине. С другой стороны, актер играет эту роль. Чтобы была человечность этого циклопа. Как сказал Нолан, меня вдохновил мой друг Гильермо Дель Торо, который делает каждого своего монстра личностью, а не просто какой-то пугалкой. Монстр должен быть личностью.
2: Я думал, что его Дель Торо вот с похмелья. Вот и
0: очень похож, да. Но Дель Торо всегда говорит, что его монстры — автопортреты, между прочим.
2: Да, у них есть что-то
0: похожее, действительно. И, конечно, сцена у волшебницы Кирки, она же Цирцея, которая превращает спутников Одиссея в свиней. Эту роль 10-минутная Саманта Мортон играет просто фантастически. Эта сцена — это фактически боди-хоррор, она очень страшная. Вот, и это превращение сделано... Я видел, конечно, превращений людей в животных и обратно в кино примерно миллион раз. Но такого, как здесь...
1: И в жизни иногда.
0: В жизни они просто сразу свиньи. Вот, я такого не видел на экране никогда. Это потрясающе придумано и сыграно. То есть, будь моя воля, я бы Саманте Мортон дал бы Оскар за роль второго плана, хотя это всего 10 минут из 3 часов.
2: Так, прошу прощения, как ее зовут?
0: Саманта Мортон, это актриса в основном не коммерческого кино, но, например, она гениально играла одну главную женскую роль у Спилберга в его «Особом мнении» с Томом Крузом. Она предельно далека от таких вот кинозвезд, даже как Энн Хэтэуэй, замечательная Пенелопа, или Шарлиз Терон. В общем, она тут, конечно, делает что-то совершенно, на мой взгляд, немыслимое. Короче говоря, друзья, хотя можно ли короче об этом фильме сказать? Идите на него обязательно. А если вы в Риге, теперь внимание, самое важное, или не самое важное, 31 числа, если вам хватит терпеть, 31 июля в кинотеатре Splendid Palace Старейший кинотеатр Риги, один из старейших в Европе. Такой обожаемый мы в Сплендид. Да. Мы устраиваем показ

0: «Одиссеи Нолана». Что значит «устраиваем показ»? Конечно, вы можете посмотреть его не только там, но в любом другом кинотеатре. Это будет показ с обсуждением. Я представляю фильм в начале, и после этого мы час или около того будем говорить об этом фильме. Почему он такой? Мы вместе с зрительным залом будем его обсуждать. И в Таллине мы только что это провели. Только когда кинотеатру пришло время закрываться, мы закончили это обсуждение. Невозможно было остановиться.
1: Да, я вот как-то вот так
2: если
1: вот...
2: Мы сейчас
1: поскольку не... мы начинаем, с учетом того, что фильм «Одиссея» длится 3 часа?
0: С 6 вечера.
2: Мы сделаем... его не смотря уже, сколько можем обсуждать, пока перерыв еще не смотрели.
0: На... Да. Перерыв на выйти в туалет мы сделаем обязательно. Да. Не пугайтесь. И на там попить водички или что-нибудь такое. Короче говоря, мне кажется, это будет эпично. Обязательно, если вам интересно об этом поговорить, приходите. Может, кому-то интересно даже будет пересмотреть, чтобы обсудить. А кому-то впервые увидеть именно там. 31 числа в «Сплендиде» показ и обсуждение «Одиссеи» с моим участием.
1: Я пытаюсь найти, где приобрести билет.
0: Да, билеты на Фиенте. По-моему, они не продаются на самом «Сплендиде».
1: Да, я вот и вижу, что тут
0: погуглите,
1: не так просто.
0: Погуглите там и найдете. И у меня в моих соцсетях, Facebook, Telegram, вы там тоже это точно
2: ищите,
0: найдете.
2: Антон.
0: Да, друзья, давайте сейчас попробуем последние несколько минут все-таки урвать, чтобы послушать чуточку музыки
2: да,
0: великого
2: вот я
0: Людвига
2: Йоранссона,
0: Трэвиса Скотта и прочих всех остальных. Но пока музыка началась, если можно, я коротко скажу, как музыка писалась.
2: Да.
0: Значит, Кристофер Нолан запретил Людвигу Йоранссону использовать там, как это делают все голливудские композиторы, симфонический оркестр. Он сказал, это я тебе делать не разрешаю. И тот изготовил специально на заказ древнегреческие авласы, то есть трубы, лиры и бронзовые гонги, а к ним добавил синтезаторы. Древнегреческая музыка плюс синтезаторы. И только из этого складывается этот совершенно фантастический саундтрек, который у меня на репите звучит в ушах. Уже примерно неделю. Желаю того же и вам. И оставляю вас наедине с этой музыкой. До скорого,
1: Антон,
0: друзья!
1: Спасибо.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами.

0: Furtado Morning After Dark skorā.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vai esi gatavs dragreisam?
3: Lucky Bet Dragreisa festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandināvijas ātrākās dragreisa automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviošovs ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
4: Atgādinām, azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
5: Vaš atteikušos reģistrāciju. Meklē registrs.laui.gov.lv.
6: Вы говорите крака! Я говорю deal!
7: Крака!
6: Deal!
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
11: Morgan

0: Тремешкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда-сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30%.

0: Бесценная скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Casino Kai. Предложение действует до 28 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Дон и Мартин Гаррикс. Мы услышим с вами скоро. Кстати, если вы любите, уже полюбили этот трек, то можно на сайт topradio.lv проголосовать за него. Он в претендентах, чтобы он попал в топ-20.
1: Сезон спречи из Пардушина. Спортлайн.

0: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
1: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
0: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
1: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
0: Живи безопаснее с FN Сервис.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. New entry.

предлагаю не откладывать хорошую музыку на потом, не откладывать хорошее настроение на потом. Улыбаемся, кайфуем даже от такой погоды, которая у нас сейчас за окном. Но мы же знаем, что лето, оно тоже будет. У нас все вот так вот. Горки-кочки. Скоро будет и 25, и солнце. И этим тоже насладимся.

0: Сливочное масло Цесвейнес Пенс 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Чувсар, ляу ритму нотейт Балтис Юрай. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
5: Veikalos Maxima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 69 centi. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются грозы. В центральных районах возможен ливень. Ветер сегодня переменных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем до +18 градусов.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

уже ответили или нет? В общем, если бы ты ответил быстрее 2 секунд, то, скорее всего, ты не в отпуске. Нет, я никого не хотела расстроить, если честно, просто хотела проверить, насколько люди знают прям вот так, сразу, секунду, какой сегодня день недели. А какой вообще? Да четверг. Да я знала. Я вас проверяла. Просто. 23 число. Если быть точнее. 11 часов

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул разные цвета, 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Morgan.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl.

удивляетесь, когда звоните кому-нибудь по фейстайму, звоните кому-нибудь по видео, по ватсапу, неважно почему, и вы такие, опа, и видите человека на другом конце мира совершенно четко, каждую морщинку даже. Вообще нормально, нормально. Телефон, перевод.

Разве так не было всегда? Искусственный интеллект нам помогает во всем абсолютно тоже нормально. В общем, вот это будущее, которое когда-то казалось каким-то вообще невероятным, нереальным, космическим, вот оно наступило. Причем наступило так, что мы как-то даже особо и не заметили, возможно, даже оценить не успели. А как у вас? Что вы думаете по этому поводу? Возможно, есть что-то, чем вы постоянно пользуетесь, но на самом-то деле это такая инновация, что можно было бы даже с этого...

0: предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

Сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

фамилия даже похожая. Прикрыл рот. В общем, там такие скандалы и страсти. Не знаю, до сих пор не отпускает. Если вы до сих пор в этом, тоже дайте пятюню. Но это очень интересно, забавно было.

0: как некоторые песни хорошо и мощно держатся в нашей топ-20-ке. Мне нравится, что по многим позициям у нас очень сильно с вами совпадает вкус. Спасибо вообще, что заходите, голосуйте. Отдельное голосование есть еще по четвергам в нашем телеграм-канале. Вот две песни из топ-20-ки мы услышим с вами скоро, после коммерческой паузы. Это будет Шаде и Loco Loco. Уже 17 недель в топе, причем где-то там наверху. Тусуется и продолжает тусоваться.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
8: Top, top, top!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. В Курземе ожидаются грозы. В центральных районах возможен ливень. Ветер сегодня переменных направлений до 5 метров в секунду.

есть классный трек, я для вас нашла в завершении этого часа. Называется он «Away». Это Софиан Зау. Вы точно ее помните по треку «Муаки». В тот момент, ой, как взорвалось оно все. Здесь совместно с Topic. Трек очень такой, знаете, приятный. Просто вот хорошо как-то. Слушаешь и ушам.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: хит за хитом.
1: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
0: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.

рубрики не звучит и у нас. Здесь будет очень интересная музыкальная история. В эфире появляется Jonas Blue, британский диджей и продюсер. Один из самых успешных артистов современной танцевальной сцены. Мировую известность ему принесли такие хиты, как Fast Car, Perfect Stranger, Mama и Rise. А его песни суммарно набрали миллиарды прослушиваний. В треке, который мы послушаем, он называется 100 Lives. Вокальную партию исполнила нидерландская певица и автор песен Айлар. А эта песня о настоящей любви и человеке, с которым хочется пройти через все испытания. Jonas Blue рассказал, что идея трека родилась после просмотра документального фильма о Робби Уильямсе. А затем вместе с Айлар композиция превратилась в историю о родственной душе, которую выбрал бы снова, даже прожив 100 жизней. Классный современный трек. Прямо сейчас на Топ-Радио.

0: 10. Этажом, кстати, ниже она же, Bebe Rexha и Faithless New Religion, трек, который добирался до первой позиции. Причем делал это дважды. 15 недель в нашем топе, а вниз на одном. Возвращаемся на один год назад и видим, что на 15 месте.
1: 15-я позиция.
0: Кашмири Well Dried у нас тогда стартовал этот трек, который не добился топ-3, но неплохо задержался в топе в целом.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: часов 33 минуты. Очень быстро для меня пролетели первые полчаса моего сегодняшнего эфира в четверг. Но классная музыка, классная информация впереди. Также о погоде расскажу прямо сейчас. И новости спорта. Футбол продолжается у нас в эфире. Он точно продолжается.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии сохраняется преимущественно облачная погода. Локально ожидаются сильные осадки, возможно, грозы. В юго-западной части Курзема сильный дождь прогнозируется на более обширной территории. Ветер слабый или штиль. Температура воздуха по Земгала, Видзема и Латгала 17-19 тепла. 15-18 в Курзема. В Риге солнце временами выглядывает из-за облаков. Возможен также небольшой дождь, ветер практически будет отсутствовать, а воздух прогреется в столице Латвии сегодня до 18 градусов. Завтра в пятницу облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, а воздух прогреется от 19 до 21 градуса тепла.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейнеспенс 82% 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс 200 граммов различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе всегда под рукой.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4.

0: 99 за килограмм. И килька кайя только 99 центов. Мега Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maxima.

Футбол. Опорный полузащитник Манчестер Сити сборной Испании Родри нуждается в хирургическом вмешательстве на позвоночник. Сроки восстановления 30-летнего хавбека не определены. Ранее сообщалось, что мадридский Реал ведет активные переговоры по трансферу Родри. Сливочный видит в испанце замену завершившему год назад карьеру немцу Тони Кроссу и готов заплатить за переход 30-летнего хавбека сумму свыше рыночной. Несмотря на то, что у игрока остался год по контракту с горожанами. Отмечается, что сам игрок не скрывает желания вернуться в Мадрид. Ну и лондонский Челси оформил самый дорогой трансфер в истории, в своей истории, подписав полузащитника Астон Виллы Моргана Роджерса. Сумма сделки составляет около 137 миллионов евро, что сделало 23-летнего футболиста самым дорогим англичанином всех времен. Роджерс подписал с Челси контракт сроком на 7 лет. В прошлом сезоне премьер-лиги Роджерс провел за Астон Виллу 37 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. После этой песни

последние футбольные новости. Новости спорта. Интернет-портал Trust Market провел обновление рыночной стоимости футболистов после чемпионата мира. Наиболее дорогими игроками стали нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холланд и игрок национальной команды Испании и Барселоны Ламин Ямаль. Цена обоих футболистов достигает 220 миллионов евро. Чуть меньше у Кильяна Мбаппе, 200 миллионов, его рыночная стоимость. Майкл Орлисе 170, Джуд Беллингем 160, Педри 140, столько же.

у Vinicius Junior и Vitinha, а также Жуа Невиш. На 20 миллионов меньше рыночная стоимость у Declan Rice 120 миллионов. Ну а Аргентина подаст иск в суд против тех, кто оклеветал игроков сборной во время чемпионата мира 26 года. А Ферран Торрес готов покинуть Барселону. Его привлекает вариант с ПСЖ. Вот такие новости спорта у нас на сегодняшний день. Занимайтесь спортом, берегите свое здоровье, отказывайтесь от вредных привычек. Но в том числе и не надо никак сильно уж перегружать колени, суставы. Занимался спортом, отдохнул. Занимался работой, ушел на обеденный перерыв. Под музыку топ-радио, естественно. Приятного обеденного перерыва. До встречи в новом часе.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем

При утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

дельфинов. Сегодня отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот экологический праздник появился в 1986 году. Синий кит, как мы знаем, самое большое животное в истории Земли. Он может достигать 30 метров в длину и весить более 170 тонн. Это больше, чем любой известный динозавр. Ну, по крайней мере, мы их вживую видели и можем увидеть. Динозавров мы вживую не увидим. Дельфины умеют разговаривать. Но, конечно же, не так, как мы. Они общаются с помощью свиста. Возможно, вы слышали их свист. Щелчки издают. Это тоже относится к их речи, разговору и другие звуки. Также способны узнавать друг друга по уникальным звуковым сигналам, которые напоминают имена. Киты совершают одни из самых длинных миграций на планете. А эти животные играют важную роль в экосистеме океана, и опасность для китов и дельфинов представляют загрязнение океанов. Поэтому все то, что люди туда выкидывают, сбрасывают, это в первую очередь. Что то же самое можно сказать, что к вам придет какой-нибудь неизвестный человек и высыпет весь мусор, который у него скопился на квартире. Если он будет так это делать постоянно, то боюсь, что на здоровье это сильно может отразиться. Поэтому почему мы загрязняем океан, но не загрязняем свою квартиру? Вопрос. Во время сна дельфины отключают только одно полушарие мозга, а второе остается активным, чтобы животное могло продолжать дышать, следить за окружающей обстановкой и вовремя заметить опасность. Сейчас мамочки малышей узнали себя, когда у тебя маленький ребенок, ты ведешь как дельфин. Вроде спишь, пока он тоже спит, у тебя появляется возможность тоже поспать, пока ребенок твой спит. А вроде ты и не спишь, а бдишь, так как в любой момент надо загасить любого, кто решил пошуметь в доме или на улице, пока твой малыш спит.

0: Маврика не звучит, и у нас появляется здесь Level 8, немецкий электронный проект, который выпускает мелодичные дэнс и хаос треки вместе с ними I'm Alright и Forever Kids. Музыканты, которые создают легкие атмосферные композиции, которые рассчитаны не только на танцпол, но и на летние плейлисты. А сейчас у нас как раз лето, как раз в тему этот будет трек, который называется «Say Your Mind». Романтичный трек о желании услышать самые важные слова «Скажи, что ты моя». Это песня о взаимных чувствах, надежде и моменте, когда любовь перестает быть лишь мечтой. Прямо сейчас на топ-радио в ближайшие 2 минуты 12 секунд.
1: So

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Мне кайф, ну и серьезно.
8: Тебе кайф, а я весь день проходила в осеннем.
7: Ну, зачем?
8: Потому что холодно, холодно. Знаешь, что я собиралась вообще-то греть машину перед тем, как сказать, реально. Так же, как я делаю зимой.
7: Ну, я не удивлюсь, если ты еще с этой щеткой выйдешь, которая чистится от снега и такая.
8: Ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
7: Просто рефлекс работал, извините, ты уже со скрипом стоишь.
8: Да, тут не рефлекс, это вообще ужас, холодно, ужасно. Вот, пожалуйста, моя тетя с Австралии приехала, там зима. Она говорит, это здесь невыносимо.
7: Приехала в лето?
8: Говорит, да, приехала в лето.
7: Добро
8: она
7: пожаловать.
8: Говорит, я же не знал, что зимние вещи нужно брать.
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
9: Это лилу лому сава Элви. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, oho, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17.
11: Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
12: Сделай себе предпати. Предпати.
13: Top Radio.
14: The Party Station.
12: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: что они нашли друг друга в этой песне. То, что с Кридом, Егором Кридом, для Серябкина. Егоркова более такой слащавый, мягкий. Хотя очень часто ругается в своих песнях, но все равно ему не хватает то есть дерзости в голосе, что присутствует у Димы Уриха. Ну, а Серябкина еще та стерва. Да простят меня поклонники. А в хорошем смысле. Для музыкальной карьеры это очень хорошо для нее оказывается.
1: Девятая позиция.
0: Это мы послушали актуальный сейчас трек на нашем радио, который занимает девятую строчку. Новинка первой недели. Трек называется 8901. Вернулись на год назад. И видим, что вниз на 3-3 недели в топе тогда. Француз Дэвид Гетта и Седрик Жерве. A Better World. А 2 года назад на 9-м месте была новинка от Баста Мона Худи.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

or maybe у нас будет после прогноза погоды. Во второй половине этого часа мы поговорим про автомобили, которые в Латвии быстрее всего теряют в цене. Возможно, поможем как-то

0: выбрать автомобиль на будущее, чтобы при перепродаже, продаже потерять меньше. Но об этом чуть позже.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии сохраняется преимущественно облачная погода. Локально ожидаются сильные осадки, возможно, грозы. В юго-западной части Курзема сильный дождь прогнозируется на более обширной территории. Ветер слабый или штиль. Температура воздуха по Земгала, Видзема и Латгала 17-19 тепла. 15-18 в Курзема. В Риге солнце временами выглядывает из-за облаков. Возможен также небольшой дождь. Ветер практически будет отсутствовать, а воздух прогреется в столице Латвии сегодня до 18 градусов. Завтра в пятницу облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди, а воздух прогреется от 19 до 21 градуса тепла.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: уже выглядят менее привлекательными из-за меньшего запаса хода. При этом есть модели, которые сохраняют цену гораздо лучше. Лидером исследования стал Toyota CHR. За 5 лет он потеряет около 44% стоимости. В пятерку также вошли Volkswagen Passat, Kia Niro, Audi A6 и Skoda Octavia. Перед покупкой автомобиля стоит учитывать не только его цену сегодня, но и то, сколько он будет стоить через несколько лет. Иногда именно потеря стоимости становится самой дорогой статьей расходов за весь период владения машиной.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
3: We love music.
4: Поп-радио.

0: Клуб.
1: Пока у нас в Латвии велодорожки плодятся как никогда, в Германии автомобилей становится только больше. Кажется, они не согласны пересесть на велосипеды. Там в Германии установлен новый рекорд по количеству легковых автомобилей. На начало этого года в стране зарегистрировано 49,5 миллиона машин. Это больше, чем год назад. В среднем на тысячу жителей приходится 593 автомобиля. Самый высокий уровень автомобилизации в федеральной земле Саар. А самый низкий в Берлине, где на тысячу человек приходится всего 330 машин. Дело в том, что в крупных городах, как Берлин, лучше развит общественный транспорт, а в сельской местности без автомобиля, как мы знаем, зачастую не обойтись. При этом немцы не только покупают больше машин, но и чаще ими пользуются. За прошлый год автомобили в стране суммарно проехали более 500 миллиардов километров. И не миллионов, а именно миллиардов. Это почти на 1% больше, чем годом ранее.

0: в Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: костра, сборы урожая или чаепития в саду часто становятся самыми теплыми воспоминаниями у нас. Да, на даче рождаются семейные традиции. Сегодня отмечают День дачника. Это неофициальный праздник всех, кто любит проводить время за городом. Дачи появились несколько столетий назад. Само слово «дача» произошло от глагола «дать». Когда-то так называли земельные участки, которые жаловали за службу. Собственный урожай особенно ценится, то есть помидоры, огурцы, клубника, зелень, яблоки и так далее, выращенные своими руками, для многих становятся предметом особой гордости. Так что желаю, чтобы поводов для гордости у вас на вашей даче было как можно больше. И топ-3 самых желанных подарков для дачника, я считаю, что это система капельного автополива с таймером, робот-газонокосилка и, конечно же, в этот топ-3 входят родственники, дети. Дети, которые помогают собрать вишню, яблоки и починить то, что требует уже ремонта на даче. Вот это пока роботы не могут.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио.
0: Буду максимально банален, и, конечно же, после этой новости, после этого праздника, должна прозвучать песня под названием «Дача».

рубрика «Не звучит молодая тройка» у нас появляется на топ-радио, о которой пока ничего не известно, но они стараются засветиться, и мне кажется, у них начинает это получаться уже с самого старта. Я думаю, вы обратите внимание на эту песню. Это Ильгиз, Рэндалл и Исван Битов. Трек получил название «Без базара 3.0». Динамичная композиция о прямоте, уверенности в себе и отношениях без лишних обещаний. Девушка не стесняется заявлять в этой песне, что она красивая. И мне кажется, это лучше, чем та уже сильно избитая тема несчастливой и несчастной любви, которую мы кучу раз уже слышали в разных треках. 90% несчастной какой-то любви на русском языке. Лучше действительно петь о том, какой или какая ты крутой, крутая. Хватит этого нытья. Оставим это Ане, Асти и Руки Вверх, которые 30 лет это уже делают. Новая волна музыкантов, слава богу, этот синдром не особо подхватывает, и это здорово.

0: pa aizraujošiem motovilcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes Aula .lv.
1: Atgādinām, azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
2: Vaš atteikušos reģistru meklē registrs.laui.gov.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Двадцатка самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 10.

0: преодолела рубеж 10 недель. Этот трек у нас впервые оказался в первой десятке Kungs Galaxy. Плюс две строчки с 12 на 10. Ну что, будем смотреть. Завтра, в пятницу, уже с 7 до 8, будет ли следующее продвижение любимого трека нашего вечернего радиогероя Артема Демьяненко. Ни один эфир не проходит без этого хита у него. Ну а ровно два года назад тоже в первую десятку впервые вошли Медуза, One Republic, Леони, Fire. Вверх на 4 тогда.
1: Место номер 10. 10.
0: Вспоминаем 2024 год, как это было и... Почему-то поставила ремикс, ну пускай будет ремикс.

Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Автомобильные новости, автодела, дела. Это все прекрасно, хорошо, но летом у нас еще и рыбалка. Но мы будем говорить о грибах. Если вам кажется, что грибы в этом году играют с нами в прятки, то, похоже, они действительно играют с нами в прятки и выигрывают. И даже опытные грибники пока возвращаются из леса с куда более скромными трофеями, чем это было раньше. Давайте об этом поговорим совсем скоро. Это не только, а прямо сейчас о погоде.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии сохраняется преимущественно облачная погода. Локально ожидаются сильные осадки, возможно, грозы. В юго-западной части Курзема сильный дождь прогнозируется на более обширной территории. Ветер слабый или штиль. Температура воздуха по Земгала, Видзема и Латгала 17-19 тепла, 15-18 в Курзема. В Риге солнце временами выглядывает из-за облаков. Возможен также небольшой дождь. Ветер практически будет отсутствовать, а воздух прогреется в столице Латвии. Сегодня до 18 градусов. Завтра в пятницу облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди, а воздух прогреется от 19 до 21 градуса тепла.

знаете, хотя середина июля обычно считается разгаром грибного сезона, в этом году леса пока не радуют урожаем, по словам грибников. В основном встречаются только лисички, а белых грибов и других популярных видов заметно меньше обычного. Это уже сказалось и на ценах. На рынках за килограмм лисичек сейчас просят около 5-6 евро, то есть дороже, чем в прошлые годы. Дело не только в дождях. Для хорошего урожая важна и температура воздуха, поэтому грибной сезон в этом году развивается, как мы видим, медленно и очень неравномерно. Уже появились сообщения о первых хороших находках белых грибов, но пока что этого всего очень-очень мало. Ну а настоящий пик сезона, как и обычно, ожидается все-таки, наверное, середина августа и до октября, поэтому потерпим немножко. Пока главное правило грибника не размер корзины, а терпение. Так что ждем и наслаждаемся этим летом, пускай и достаточно пасмурным, дождливым. Ну а лес, похоже, просто решил немного поддержать интригу. Ну, посмотрим. Все еще возможно впереди. Также автомобильные новости.

0: Через 20 секунд продолжим.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков.

когда причиной массового отзыва автомобиля становится не неисправность двигателя или тормоза, а обычная какая-то наклейка. Компания Nissan объявила об отзыве более 160 тысяч автомобилей в США. Причина довольно-таки необычная. Наклейка. На наклейке некоторых машин неверно указана максимально допустимая нагрузка на ось. Из-за этой ошибки владельцы могут случайно перегрузить свой автомобиль, что увеличивает риск поломки. Да, с одной стороны, здорово, что ничего серьезного, и машина, пока ты к дилеру едешь, не развалится. Это хорошая новость. Но с другой стороны, вы серьезно? Но есть и хорошая новость. Можно получить эту наклейку по почте и не ломать из-за этого свой день.

кстати, знаете, не буду ревновать вас к другим радиостанциям, так как официальная статистика радио уже не раз доказывала, что у нас, у топ-радио, самая лояльная и самая преданная радиопублика. Поэтому я ухожу, но он остается. Кто он, узнаете через несколько минут. Наши эфиры не заканчиваются, не останавливаются. Наши голоса продолжают здесь звучать, пускай не 24 на 7, музыка, да? Но утром, днем и вечером мы вас радуем. Ладно, Никиту Матвееву встречайте. И до встречи завтра в пятницу с большим эфиром, еще потому что будет у нас топ-20. Пока.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Andrej, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhays.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сезон спречи с Бардош.

0: Особые цены с Мегадрокс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька кайя только 99 центов. Мегадрокс. Для друзей дружеские цены.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Вы знаете, в студии потрясающие наушники. Очень люблю наушники этого бренда. Они высокоумные, друзья. Это значит, что на них можно гонять музыку на действительно широких оборотах, и они не станут хрипеть практически ни при каких обстоятельствах. Крутые наушники — это очень важно в работе каждого сотрудника радио. Солгать не дадут. Мне кажется, даже микрофон не так важно. А микрофон у нас тоже ого-го, друзья. Мы во всеоружии и по-прежнему вечер проводим вместе. Огромное за это спасибо. Да, я назвал 15 часов 4 минуты вечером. Что вы мне за это сделаете? Действительно, работать продолжает человечество, потому что до отпускного сигнала еще долго, если он так правильно называется. Вот, в общем, приходим в форму, по-прежнему продолжаем жить рабочую неделю. Пока меня не увезло совсем-совсем далеко от мысли, которую я хотел выразить, она очень простая. Добрый день, друзья! Удачных рабочих свершений! Сегодня, кстати, уже четверг.

0: вы знаете, друзья, в студию тем временем, пока Сергей собирался, мы с ним попрощались, тепло пообщались, и я краем глаза заметил, что у нас гости сегодня в эфире. Вы сможете пообщаться с потрясающей гостьей. Кто она такая? Ну, во-первых, это девчоночка, судя по всему. Хотя они бывают парнями тоже, но номинально они в женском роде упоминаются. Их достаточно много сейчас в городе. А почему, я даже не знаю. Часто они приходят без предупреждения, особенно если вы открываете форточку. И да, вы без труда догадались, по студии сейчас летает здоровенная муха-мексиканка, друзья. Муха-мексиканка. Спросите, почему именно так? Да потому что она не сдается. Мексиканцы никогда не сдаются. Посмотрите на Канело Альвареса. Это ведь совершеннейший, идеальный спортсмен, которого невозможно победить. Вот и муху тоже эту поймать невозможно. Она тоже порхает, как бабочка. Спасибо, что не жалит, как пчела. Как у вас дела происходят, друзья? 2-5-0-37. Контакты не меняются. Расскажите, что у вас. С кем вам пообщаться пришлось? Потому что у меня сегодня вот только Мушенька, да, мы с ней сейчас немного спарингуем здесь, свингуем. Вот, не путайте свинговать и свингерить, ладно? Еще мы с Сережей немножко поговорили. Ну и с Линой Исаевой, знаете, она вам привет передавала. Будем надеяться, что завтра в эфир придет. Если нет, то вам меня придется терпеть. Я же муху как-то терплю, вот и вы меня терпите.
1: Топ Мьюзик. Песня из топ-20.

0: Сразу после короткой паузы вас ожидает Shangyu Possibilities. Бессмертная классика Entrance. Do you think I'm sexy?
1: Дай мне свой номер, Банди.
2: 8-901.
0: Серябкина и Дима Урих. 8-901.
1: Так со мной не шути.
2: Или 903.
0: На топ-радио.
3: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Вы говорите крака, я говорю deal.
6: Крака!
5: Deal!
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: Сейли айцина гаршу целюйума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
10: Утро начинается не с кофе, а с ним.
11: Мне кайф, ну и серьезно.
12: Тебе кайф, а я весь день проходила в осеннем.
11: Ну, зачем?
12: Потому что холодно, холодно. Знаешь, что я собиралась вообще-то греть машину перед тем, как сказать, реально. Так же, как я делаю зимой.
11: Ну, я не удивлюсь, если ты еще с этой щеткой выйдешь, чтобы которая чистить от снега и такая.
12: Ну, это, я надеюсь, что этого не произойдет.
11: Просто рефлекс работал, извините, ты уже
12: да,
11: со скрипком стоишь.
12: Да, тут не рефлекс,
11: стоишь.
12: Это вообще не, уже холодно, ужасно. Вот, пожалуйста, моя тетя с Австралии приехала, там зима. Она говорит, это здесь невыносимо.
11: Приехала в
12: она
11: лето?
12: Говорит, да, приехала в лето.
11: Добро
12: она
11: пожаловать.
12: Говорит, я ж не знал, что зимние вещи нужно брать.
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
13: Это лилу лому сава Элви. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, oho, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat, 3,79. Un marinēti gurķi kok, dažādi veidi, vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
14: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: 6:42. What would I do? Все это ждет вас на топ-радио.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез.

Знаете, вчера был замечательный вечер. Хочу немного восстановить его вайбы и, может, даже с вами немного поделиться. Дело в том, что вчера было все, за что я люблю лето. Была относительно неплохая погода. Шибко жарко тоже не очень хорошо. Сейчас сразу в сторону отойду. Дело в том, что Алекс написал из Ирландии. У нас пишет...

Нет дождя полтора месяца уже. Жара была целый месяц, такого не было никогда. Пожилые ирландцы говорят, что такого не помнят. За мойку машины штраф 5000 евро, если ты возле дома машину моешь. А воды осталось на 6 недель. Мы все загорелые едем к вам в дождливую Ригу. Алекс, что сказать? Как никогда актуальна фраза «Привезем вам хорошую погоду». Потому что, если правда, погода изменится и станет так же жарко, что летом не исключено. Теперь мы знаем, кого за это дело костерить, Алекс. А если нет, то, ну, в общем-то, стереотипы, они существуют для того, чтобы как-то с ними вот так и разделываться. Говорят, я вам погоду хорошую принесла. Да, спасибо большое. А, кстати, где она? Это как в том мультике про обезьянку, которая привет передавала. Не, точнее, как же там было? А слоненок от попугая обезьянке привет передавал. Она такая, ну и чё, и где? Что? Попугай передавал, слоненок, где мой привет? Вы знаете, ведь оказывается, это обезьянка из мультфильма «38 попугаев», она тот еще гопник. А, да, вот. А вчера был замечательный вечер. Я слишком уже заболтался. Такой уж день сегодня, неожиданно в эфир пришлось прибежать. Но еще ничего. У нас с вами еще целое ведро времени. Успеем мы об этом тоже поговорить. А вам удачного окончания рабочего дня.

по-прежнему хорошо звучит эта запись. Да, по-прежнему здорово. Несмотря на то, что вокалистка в этой песне сначала поет детским голосом, потом голосом силача Бамбулы. Знаете, ей все можно простить. Если вы ни разу в жизни не видели Леру Бервольф, пожалуйста, забирайтесь в интернет, ищите фотографии этой певицы. Удачного вам просмотра, друзья. Это прекрасный способ скоротать вечерок, если вам нечем на работе заняться. Вот, а я все никак не могу рассказать. Я вчера посмотрел потрясающий фильм с Олегом Янковским. Называется «Полеты во сне и наяву». Замечательная кинолента. Я бы, конечно, лучше посмотрел нолановского «Одиссея». Тем более сейчас все о нем говорят. Многие ругают. Фильм оказался очень прибыльным. Заработал очень много денег. Но слава это оказалось еще и скандальным. Много из-за того, что, значит, Елену Троянскую играет... девчонка, которая совсем не похожа на Елену Троянскую. Что на самом деле очень странно. Вы, пожалуйста, не забывайте, что изначально «Одиссею» создавал Гомер. Гомер вообще-то был слепой. Так что Елена могла быть какой угодно, а он же просто сказитель. Он, по большому счету, просто переписывал какие-то события, которые сам не видел. Так что «Одиссея» на самом деле может быть какой угодно. А какая она у вас в головах? Это уже, уважаемые критики, ваши личные проблемы. Я по этому поводу другое хочу сказать. Друзья, тут Илон Маск заявил, что совсем скоро он с помощью своего личного искусственного интеллекта, у него есть свой карманный, вот, он создаст аутентичную «Одиссею», где все будет чин-чинарем, все будет как в книжке прописано. И я задумался о том, что все-таки здорово, в наше время можно никому совершенно не завидовать,

потрясающий час. В наших широтах, вот в области моего обозрения, дождя не было, и слава богу. В следующем, может, будет.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде в этот четверг, 23 июля. Облачная по всей территории страны. Дождливая погода. В Курземе грозы. В центральных районах возможен сильный дождь. Температура воздуха 17-19. Ветер до 5 метров в секунду.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Смотрел познавательное видео вчера, и там один кинодел рассказывал. Он не столько кино занимается, сколько обзорами на разные фильмы и все, что связано с кино, то есть биографии артистов, различные нюансы кинематографического ремесла. В общем, интересным делом человек.

человек занят, поэтому я тоже с большим интересом посмотрел его крохотный мастер-класс. И кроме прочего, он рассказывал о том, как он делает, значит, свои видеообзоры. Говорит, ну, в любом случае люди будут смотреть материалы про Гарри Поттера. Потому что вне зависимости от того, фанат вы или, может, вам совсем не нравится, то есть по какую сторону этой поттерианы вы находитесь, в любом случае вам не безразлично. Слишком крупная масштабная франшиза. Сегодня день рождения у Дэниела Рэдклиффа. И мы обожаем Дэниела Рэдклиффа, потому что ему суждено было стать знаменитостью с самых-самых молодых лет. Он совсем еще ребенком первый раз появился на экране в образе Гарри Поттера. Обратите внимание, первый Поттер — это в основном семейное кино. Его, кстати, и снимал семейный режиссер Кристофер Коламбус. Из 8 фильмов про Гарри Поттера некоторые снимали разные режиссеры. То есть в основном, чем Гарри Поттер старше становился, тем взрослее был непосредственно формат режиссера, который занимался очередной серией. Так вот, Дэниел Рэдклифф во всех этих сериях сыграл, повзрослел, и прямо сейчас мы знаем его как актера, который сумел таки избавиться от вот этого как-то ярлыка одной роли. Он теперь не только синоним Гарри Поттера, он теперь еще и иллюстрация. Иллюстрация, если вы говорите о всевозможных социальных ярлычках, да? То есть, если, например, радиоведущий начинает читать рэп, то для вас это читающий рэп-радиоведущий, а не какой-нибудь там рэпер, который где-то там засветился на радиоволнах. Нет, человеческий мозг устроен по-другому. Больше всего мозгу нравится вешать ярлыки. Такие уж мы с вами люди. И если условному Дэниелу Рэдклиффу удалось себя зарекомендовать не только как Гарри Поттера, но и как самостоятельному, крутому, независимому артисту, мы таким ребятам все уважение свое дарим и продолжаем втихаря считать его Гарри Поттером.

0: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейнес Пенс. 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс. 200 граммов различные виды. 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
4: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Свежее местное без добавок.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
9: Свежее.
10: И местное.
9: Верно.
10: Без добавок?
9: Без добавок.
10: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо.

качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

Знаете, под такой песней очень приятно в присядку танцевать, мне кажется. Она как будто была записана медленнее. Но потом продюсер сказал, нет, нам нужен танцевальный материал, и запустил песню в ускоренной перемотке. И, пожалуйста, эх, я...

Яблочко, куда ты котишься? Но вообще-то не только эта песня ускорилась. Вообще в целом живем в мире, который гораздо стремительнее, чем прежде. И вот недавно мне позвонил телефонный мошенник. Знаете, я много слышал о том, как они это делают. И сейчас много, очень много телефонных мошенников. Прям, ну, до неприличного много. И постоянно всем звонят телефонные мошенники. И мне тоже позвонили. Я стал думать о том, что, ну, это же какой-то живой человек. И я думаю, что у него, например, одноклассники были. Я думаю, что этот человек ходил на встречу одноклассников. И, возможно, на встрече одноклассников он видел своего одноклассника, который тоже занимается этим бизнесом. Вот так сложилась их судьба. Ну, ее же не выбирают. Но со временем, возможно, поскольку телефонных мошенников стало так много, я думаю, что из серой зоны все-таки это как-то да выйдет. И просто устанавливаешь приложение себе на телефон, и просто и все, и устанавливаешь, и работаешь как курьер. Вот. Сначала это, конечно, страшно, потому что, ну, вообще, лично я никому не хотел бы звонить. Но это, как минимум, выход из зоны комфорта. Но потом тренируешься, на знакомых, знакомым звонишь, они тебе комментируют, вот где, что, какую интонацию правильно. И в результате, я думаю, что телефонные мошенники со временем просто начнут, по кругу звонить друг другу, знаешь. Просто друг друга разводить на деньги, и получится такой своеобразный круговорот мошенничьих денег в природе. Он обязательно сепарируется каким-то образом, будет где-то там на фоне между собой болтаться, и нас с вами больше не затронет. 2-5-0-3-7, напишите до конца часа, давайте пообщаемся. Каким образом вы имели дело с телефонными мошенниками? И самое главное, какую фразу вы произнесли телефонному мошеннику и поняли, что он — это он? Давайте, 2-5-0-3-7. Закрутим этот легкий маховик интерактива. Топ-радио.

удалось пообщаться с радиоаудиторией за эфиром. Действительно, тема тревожная, и она существует, друзья. От нее никуда не отвертеться. Пожалуйста, сохраняйте бдительность, когда люди звонят вам, например, из какой-нибудь официальной инстанции, но чуть-чуть, совсем если немного, выглядит подозрительно, сразу же, вот мы, например, с Ромой определили, что нужно сразу же перезванивать на этот номер. Или сказать: я вам перезвоню. И тогда средство работает пока. Люди, по большому-то счету, на том конце провода понимают, что у них выбора нету, и бросают трубку. Обсудили несколько серьезных, да, кейсов, действительно. Знаете, что я вам скажу? Это, к сожалению, так устроено. Но говорить об этом все равно надо. И чем больше мы будем это проговаривать, тем лучше. Даже если все равно не повезло так или иначе возыметь дело с мошенниками телефонными. Конечно, это плохая тема для того, чтобы шутить, но все равно смотреть на это нужно только в таком ракурсе, в котором, ну, хотя бы жизнь продолжается, не забывайте об этом. Даже если вы стали жертвой мошенников, ну вот все равно надо продолжать. Все наладится, а негодяи обязательно за свои злые делишки поплатятся. Вот так. И вообще неплохо было бы уже ввести в продажу телефоны, которые по номеру телефона будут определять злонамеренных людей. Сейчас же нейросети развиваются, так что совсем скоро будем жить в мире, где ни одного телефонного мошенника не останется.

обратную связь, друзья, за эфиром обсудили самые разные истории. Вы, наверное, обратили внимание, некоторые меня тронули прямо до глубины души. Чувствую ваши эмоции. По-прежнему ничего не меняется, друзья. Надо, во-первых, оставаться оптимистом, потому что новый день наступил, слава богу. А во-вторых, пожалуйста, сохраняйте бдительность. Вот и все. Тему можешь закрывать. Еще раз большое спасибо, что пишете, что слушаете. Топ-радио заряжает ваши мобильные телефоны на большое количество долларов и долгое хранение овощей.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. 23 июля. Облачная погода. На всей территории страны дожди. В Корзово грозы. В центральных районах возможен сильный дождь. Температура воздуха 17-19. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

Сегодня у нас с вами была очень насыщенная встреча, поэтому большое спасибо всем, кто реагирует в качестве обратной связи, реагирует на призывы вашего ведущего. Мы, правда, становимся все ближе и ближе с вами. Это замечательно. Вот что я понял по истечении этого часа. Совершенно не умею в серьезного. Ну, прямо не умею. Поэтому просто пожелаю вам сил, уважаемые друзья. Да, потому что без этого нынче никак. Времена, сами знаете, какие. И больше всего хотелось бы пожелать сил Артему Демьяненко, потому что он вот-вот появится в студии. А муха, про которую я говорил в начале эфира, вы знаете, я так и не смог ее нокаутировать. Я пошел тренироваться, я пошел отрабатывать свои кроссы, а Артему хочется пожелать сил, чтобы эта вот отвратительная муха Боинг не мешала ему работать. Встречайте его, пожалуйста, поддерживайте, он мой друг. До встречи, пока!

0: Банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мне кайф. Ну и серьезно.
4: Тебе кайф, а я весь день проходила в осеннем.
3: Ну, зачем?
4: Потому что холодно. Холодно. Знаешь, что я собиралась вообще-то греть машину перед тем, как сказать, реально. Так же, как я делаю зимой.
3: Ну, я не удивлюсь, если ты еще с этой щеткой выйдешь, которая чистит от снега и такая.
4: Ну, это я надеюсь, что этого не произойдет.
3: Просто рефлекс работал, извините, ты уже со скрипком стоишь.
4: Да, тут не рефлекс, это вообще ужас. Холодно, ужасно. Вот, пожалуйста, моя тетя с Австралии приехала, там зима. Она говорит, это здесь невыносимо.
3: Приехала в
4: она
3: лето?
4: Говорит, да, приехала в лето.
3: Добро
4: она
3: пожаловать.
4: Говорит, я же не знала, что зимние вещи нужно брать.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Это Лилу Лому, Сава Элви. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Вы говорите крака, я говорю дил.
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Top Radio. We love summer.

праздник, знаете, какой? День дачника! Кстати, как там дела на даче? В начале лета, я помню, многие там, кто-то писал баню достроить, еще что-то. Сегодня про дачу поговорим, а вот у меня на даче, можете продолжить эту фразу. И вообще, в целом, про прелести, про, кстати, про плюсы и минусы вообще иметь свою личную дачу. Хорошо, конечно, когда там, не знаю, у кого-нибудь, у дяди, у тети, у брата дача, приехал, отдохнул и уехал. Ну, может, иногда помог там что-нибудь, грядки прополоть, ту и посадить, да? Ну вот, так что поговорим про это. У нас тут, кстати, зеленые глаза. Не буду портить эту композицию. Вот давайте с самого начала. Люсь Чеботина и зеленые глаза. WhatsApp 25037. Всех дачников поздравляем еще раз. Так что пишите, что у вас интересного на даче происходит. Ну и поехали вместе с зелеными глазами. Новиночка от Чеботиной.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, но к позднему вечеру нас ждет прояснение. Так что солнышко увидим, осадки тоже потихоньку заканчиваются. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 15 до 17 градусов. В Латгале 15-18. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 16 местами до 18 градусов.

Ну что, всем дачникам привет. Главный плюс нам пишут дачи. Это свежий воздух, тишина и природа. Главный минус, все это нужно сначала покосить, прополоть, покрасить и починить. WhatsApp 25037. Всех дачников поздравляем. Как дела на вашей даче? В начале лета много планов было. Реальность, возможно, внесла свои коррективы.

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнеспенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов. Различные виды. 1 евро 70.

0: 99 центов. Айбе. Всегда под рукой.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl малиновые помидоры 1 килограмм евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Lidl стоит

твой лайк, topradio.lv, раздел ТОП-20, заходи, голосуй, не забудь проголосовать также и за новых претендентов. Продолжим серебро, дай мне шанс.

Если выпадает шанс, надо за него хвататься. Нет, серебро, дай мне шанс. 17.53. В этом часе у нас пару треков есть. Сегодня день дачника. Дайны спишь летом, я живу на даче. Огурцы, помидоры, картошка, все свое. Но это просит и времени, и уход. Как у вас дела на даче? 2.05.37. И как дела сегодня на дорогах? Если есть актуальная дорожная информация, сообщайте. Также привет, поздравления. У кого сегодня день значимый? Джек Джонс и Кэллум Скотт «Whistle» в продолжении. Поехали дальше.

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Vai esi gatavs Drag Race'am?
2: Lucky Bet Drag Race Festivals no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās Drag Race automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviešaus ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
3: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
4: Vaš atteikušos reģistru meklē registrs.laui. .gov.lv.
5: Вы говорите крака, я говорю дил.
6: Крака!
5: Дил!
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: Утро начинается не с кофе, а с ним.
9: Мне кайф. Ну и серьезно.
10: Тебе кайф, а я весь день проходила в осеннем.
9: Ну, зачем?
10: Потому что холодно. Холодно. Знаешь, что я собиралась вообще-то греть машину перед тем, как сказать, реально. Так же, как я делаю зимой.
9: Ну, я не удивлюсь, если ты еще с этой щеткой выйдешь, которая чистится от снега и такая.
10: Ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
9: Просто рефлекс работал, извините, ты уже со скрипом.
10: Да, тут не рефлекс, это вообще ужас. Холодно, ужасно. Вот, пожалуйста, моя тетя с Австралии приехала, там зима. Она говорит, это здесь невыносимо.
9: Приехала в
10: она
9: лето?
10: Говорит, да, приехала в лето.
9: Добро
10: она говорит,
9: пожаловать.
10: Я ж не знал, что зимние вещи нужно брать.
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
11: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
12: I speak. Нервы.

0: Нетачка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования – всего за 2 евро. Lidl стоит того.

диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

Не потерять Джеймс Хайп, Серотонин. Я за него активно голосую вот прямо сейчас, если нет. Сегодня я еще не поставил свой лайк. На 19 месте велика возможность его потерять. Так что, если нравится Серотонин и Джеймс Хайп, топ-радио.лв, раздел топ-20. Заходи, голосуй. Ну, а пока что Федук, и ты была рядом. 2-5-0-3-7 для ваших сообщений. Передайте привет тем, кто рядом или кто очень далеко. А вообще дачникам привет. Сегодня день дачника. Спросили мы вас, как у вас дела на даче? Что успели сделать за это лето? Все ли идет по плану? Поехали дальше.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Кэти Суим, Stones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Половина лета уже позади, и половина террасы уже сделана, пишет нам слушатель. В начале лета

0: Artemas также «I like the way you kiss me». И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 g vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maksima.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейн Испенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов, различные виды. 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
2: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: 901, 902 или 903, когда забыл свой номер, надо проверить, что там с погодой.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: В радио погоде. Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, кратковременные осадки по стране возможны. Северный ветер слабый, температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 до 21 градуса местами, Латгала 20-22, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 20 местами до 22 градусов.

по четвергам танцевальные хиты на русском Russian Dance. Ну и в завершение этого часа спокойный трек, чтобы перевести дыхание. Depeche Mode, Enjoy the Silence. С вами, как обычно, был я, Артем Демьяненко. Это был вечерний драйв. Спасибо вам за компанию. Встречаемся завтра.

я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

остался бы здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда.

Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.